0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались накануне во время доклада главе государства премьер-министра нашей страны Александра Турчина. Во время разговора упоминались и недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Глава государства отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Это очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум президент. Минск и Минская область 25-26 июня станут центрами союзной интеграции. В эти дни пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. В первый день, 25 июня, запланированы заседания секции форума. Во второй председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации. В этот же день состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, локальных ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов, таких как МАЗ, МТЗ, Беллекпром, Интеграл, которая развернется на площадке Минского международного выставочного центра Беллэкспо. Об этом рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Леонид Заяц.
2: Проведем первый день заседания наших 10 секций, которые рассмотрят актуальные вопросы нашего взаимодействия между Россией, Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Обсуждаются разного рода вопросы от промышленности до науки, до медицины, затрагивая промышленную кооперацию. Все сводится к тому, чтобы укрепить наши экономические позиции, создать еще мощнее наше государство для того, чтобы могли противостоять разного рода вызовом.
1: Для максимального комфорта участников и гостей главного союзного события года в Минске 25 и 27 июня будет организована работа временных экспресс-маршрутов общественного транспорта. Как сообщили в УВД Минского облисполкома, 25 и 26 июня по территории Минской области будет осуществляться передвижение делегаций. В связи с этим возможны временные ограничения дорожного движения. Кроме того, 25 июня с 9 утра и до 16 часов на участке с 1 по 3 километра автодороги Р-53 Слобода-Новосады возле Кургана Славы вводятся временные ограничения скорости. ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек. Планируется, что предприятия Минской области подпишут контракты с российскими партнерами на сумму около 34 миллионов рублей. В преддверии открытия масштабного форума первые соглашения уже заключены. На БелАЗе в среду подписали стратегические контракты о сотрудничестве с тремя российскими компаниями. Документы станут основой для совместного производства ключевых комплектующих и укрепления технологического суверенитета союзного государства. С петербургской компанией БелАЗ намерен запустить производство электрических машин на своих площадках. С московскими коллегами сотрудничество сфокусировано на разработке тяговых электроприводов для 290-тонных самосвалов. Кроме того, стороны приступают к совместной реализации импортозамещающего проекта по созданию первого двигателя для пассажирской подвесной канатной дороги белорусско-российского производства. С предприятием «Уральская сталь» подписано соглашение о поставке опытно-промышленной партии толстолистового металлопроката из высокопрочной стали. Подписанное соглашение направлено на реализацию государственной политики двух стран в сфере промышленной кооперации и создание инновационной и конкурентоспособной техники, отметил генеральный директор УАО «БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ Холдинг» Сергей Лесин.
3: Российская Федерация – это действительно ключевой партнер для «БелАЗа» как в отношении рынка реализации техники, так и в отношении поставщиков. По объемам это второй рынок в мире, по объемам потребления карьерных самосвалов. И исторически сложилось, и экономически это выгодно. Мы являемся потребителями российской продукции.
1: Во время проведения 13-го форума регионов Беларуси и России БелАЗ станет одной из центральных индустриальных площадок. Уже в четверг на базе предприятия будут работать две тематические секции, посвященные поддержке экономического развития и региональному росту. Также БелАЗ представит свои передовые разработки обработки. Машины, собранные из белорусских и российских комплектующих, экологичный транспорт на газомоторном топливе и водороде, а также беспилотную технику. Города Брестской области заключат новое соглашение о побратимстве на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Делегацию юго-западного региона Беларуси возглавит председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Насыщенная программа предусматривает подписание двусторонних документов. Так намечено заключить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между Брестским облисполкомом и правительством Московской области. Согласуют план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы Брестский исполком и администрация Астраханской области. Новое побратимское соглашение также закрепят Брест, Барановичи и Пинск. Белавия после пятилетнего перерыва возобновила регулярные полеты по маршруту Минск-Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Башкортостан традиционно остается одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов в сфере промышленной кооперации, поставок техники и инвестиционных проектов. За последние годы между республиками состоялось более 130 взаимных бизнес-миссий и отраслевых визитов. Важность возобновления авиасообщения между Башкортостаном и Беларусью отметил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Рустам Муратов. Он также выразил надежду на активное сотрудничество Минска и Уфы.
4: Мы ждем белорусов, жителей Беларуси у нас в Башкортостане. Нам есть что показать. Безусловно, мы сделаем все, что от нас зависит. Но кроме наших туристов, у нас на борту бизнес-делегация. Завтра в рамках большого форума мы начинаем работу на площадке бизнес-миссии или бизнес-кооперации. Запланировано очень много переговоров, подписание соглашений. Ну и самая главная наша инициатива – это создание специального инвестиционного экономического режима между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с пилотированием данного проекта в Республике Башкортостан и Минске, Минской области. Поэтому, безусловно, мы точно уверены, что эта необходимость, которая сегодня себя реализовала, будет крайне востребована между всеми, кто так или иначе имеет интерес, или пока не имеет, но будет иметь интерес по сотрудничеству с Республикой Беларусь.
1: Это мощный импульс для деловой и инвестиционной активности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров, говоря о преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Уфой. Прямой рейс свяжет наши деловые круги и будет способствовать ускорению переговорных процессов. Также Александр Егоров отметил, что все делается в первую очередь для граждан Беларуси и Башкортостана.
5: Важным событием в ряду экономических взаимосвязей является, безусловно, открытие прямого авиарейса между Минском и Уфой. Много говорили о туризме, но это также возможности для бизнеса напрямую долететь из Минска в Уфу, из Уфы в Минск, не по видеосвязи, не по обычному телефону проводить переговоры, а проводить их очно, глаза в глаза. Безусловно, туризм тоже будет являться важным звеном в части наполнения рейса. Здесь, конечно, ключевую роль играет программа «Башкирское долголетие» в части посещения граждан Республики Башкортостан, прежде всего, наших санаториев. Я уверен, что и белорусские туристы также будут с радостью посещать и Уфу, и все остальные районы Республики Башкортостан. Ну, со своей стороны, конечно, я считаю, что надо пожелать успехов компании «Белавия», пилотам легкого полета и всегда заполняемость рейсов, а пассажирам, туристам, гражданам наших стран, прежде всего, удовольствия от посещения взаимного посещения и Республики Беларусь, и Республики Башкортостан.
1: Белавия будет летать по средам, вылет из Минска в 9:30, прибытие в Уфу 14:20, обратный рейс в 15:20, прибытие в Минск в 16:20.
0: Картина дня.
1: Аграрии Брестской области первыми в стране приступили к жатве. Убирать озимый ячмень начали на сельхозпредприятии «Молодая гвардия». Всего под эту культуру в области отведено около 34 тысяч гектаров. Это на 10% больше, чем в 2025 году. Сложившаяся в последние дни сухая и жаркая погода повлияла на созревание посевов зерновых культур. Уборочная кампания в Брестской области началась на неделю раньше, чем в 2025. В Беларуси к уборке урожая готовится парк из почти 7 тысяч комбайнов. Как сообщили в Минсельхозпроде, пристальное внимание уделяется бесперебойному обеспечению запасными частями. Чтобы исключить простой техники из-за нехватки комплектующих, на сайте ведомства размещена информационно-поисковая система «Техсервис». В режиме онлайн она показывает наличие необходимых деталей в агросервисных организациях и на базах снабжения промышленных предприятий, существенно упрощая логистику. Материально-техническая база позволяет провести уборку зерновых и зернобобовых культур в оптимальные агротехнические сроки, заверили в Минсельхозпроде. Первый укос трав в Беларуси близится к завершению. Скошен 91% площадей. Это свыше 1 200 000 гектаров. Сенажа в стране заготовили более 7 миллионов тонн. Это половина от плана. Так, аграрии центрального региона положили в закрома 1 816 000 тонн сенажа. В Брестской области заготовили 1 320 000 тонн. В Гродненской 1 265 000 тонн сенажа. Всего в стране заготовлено более 2 миллионов тонн кормовых единиц. Прочную основу под будущий урожай заложили и под яровой сев. Хозяйство полностью обеспечено азотными, фосфорными и калийными минеральными удобрениями. От авторских прав до борьбы с домашним насилием. Депутаты Палаты представителей Национального собрания в среду рассмотрели сразу 5 законопроектов. Один из них – об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета государственного контроля. Он принят во втором чтении. В частности, предусматривается закрепление новых принципов деятельности органов КГК. Независимо от деятельности других государственных органов, политических партий, других общественных объединений и иных организаций, должностных лиц, а также профилактика правонарушений в экономической сфере. Комитет госконтроля наделяется функциями контроля в отношении Банка развития Республики Беларусь и контроля за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Также в центре внимания был вопрос защиты интеллектуальной собственности. Главная цель – убрать бюрократические проволочки. Так, сроки публикации патентных сведений сокращаются до 20 рабочих дней. Уменьшится пакет необходимых документов. Изменения ждут и медиасферу. Срок действия исключительных прав на творчество четко зафиксирован. Это жизнь автора плюс 70 лет после его смерти, рассказал зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей Вячеслав Данилович.
6: Редакциям телевизионных средств массовой информации предоставляется право свободного использования музыкальных произведений при создании и распространении телепередач, телефильмов и их отрывков, которые входят в обязательную программу телевещания.
1: Еще один важный документ касается безопасности в домах. Депутаты приняли во втором чтении поправки по профилактике правонарушений. Подход к так называемым домашним скандалистам радикально меняется. Меры контроля ужесточаются. Поводом для постановки на профучет станут 2 инцидента в течение года, отметил депутат Игорь Пашков.
7: Для лиц, состоящих на профилактическом учете, вводятся обязательные требования, по прохождению мероприятий по трудоустройству таких граждан, которые должны быть заняты в экономике. За неисполнение этих положений, этих требований, будет предусмотрена административная ответственность. Первый раз в виде штрафа, второй раз в виде общественных работ либо административного ареста.
1: Пакет принятых решений затронул также железнодорожный транспорт. Финальную точку в этой сессии депутаты поставят на следующей неделе. Дальше по графику работа на местах и в комиссиях. Собрать новый портфель законопроектов народные избранники должны к сентябрю, когда откроется 4-я сессия. В Беларуси ужесточат наказание для тех, кто намеренно уклоняется от исполнения приговора. Об этом в среду говорили на пленуме Верховного суда. Высшая судебная инстанция собрала специалистов, чтобы выработать единый подход к таким делам. Участники обсудили принципы ужесточения санкций и детализировали критерии оценки нарушений. Судам поручено объективно подходить к каждому факту. Главное условие для пересмотра приговора – не проступок, а злостность уклонения от наказания, отметил судья, секретарь Пленума Верховного суда Александр Иванков.
8: Самым основным условием для замены назначенного наказания более строгим является злостность, уклонение осужденного от отбывания наказания.

0: могут обернуться арестом, а злостное игнорирование ограничения свободы ведет к заключению под стражу.
1: Картина дня.
0: В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей, независимо от границ вероисповедания и политических взглядов – гуманность, солидарность и стремление к миру. Об этом говорится в поздравлении с Днем Святого Иоанна Крестителя, который Александр Лукашенко направил князю и великому магистру суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты. Глава государства отметил, что многовековая миссия ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение. Белорусский народ, который не единожды переживал непростые испытания в своей истории, понимает ценность человеческой жизни и взаимной поддержки. Убежден, даже в самые сложные времена необходимо искать пути к примирению, сотрудничеству и укреплению доверия, подчеркнул президент. Врачи продолжают оказывать помощь детям, пострадавшим в результате атаки беспилотника на автобус в Брянской области. 11-летний пациент, который поступил в тяжелом состоянии, уже переведен из реанимации в хирургическое отделение. После операции его состояние оценивают как стабильное. Об этом телеканалу ОНТ рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.
2: У нас находится сейчас на лечении 5 детей. Все они сейчас находятся в отделении хирургии. Одного ребенка, который поступил в тяжелом состоянии, мы компенсировали и вчера перевели тоже в отделение. Он чувствует себя неплохо. В данный момент идет операция у одного из детей. Ему достают осколки из кисти и из грудной клетки. Мы планируем закончить лечение всех ран. В основном раны это осколочные. То есть довести раны до выздоровления, выписывать потихонечку детей. Учитывая особенности травмы, вероятно, пару детей в ближайшее время мы переведем в 6-ю клиническую больницу города Минска для лечения в отделении хирургии кисти. Ну, а остальных деток мы выпишем уже с родителями домой. Это, скорее всего, будет в следующей неделе.
0: В центре детской хирургии продолжают лечение 5 детей. Рядом с пациентами их родители. Также с пострадавшими работают психологи. Не случайность, а холодный расчет. Так о теракте в Брянской области и реакции международного сообщества на него высказался медиаэксперт Дмитрий Швайба.
3: Это террористический акт, фактически против граждан нашей страны, против даже какого-то здравого смысла, если хотите. Но такой какой-то бурной реакции на это не происходит. Что-то случилось, что-то прилетело. И понятно, что в средствах массовой информации уж точно западных, еще каких-то, это не находит никакого отражения. Ввиду высокоточности современных типов вооружений, это же не какая-то случайная история, да? Какая-то пуля дура. Это же не об этом речь. Это совершенно такая продуманная история, как мне она представляется. И это вызов для Республики Беларусь в части восприятия. Украинское политическое, военно-политическое руководство видит себе эту ситуацию именно так. Они шаги эти делают по эскалации. За их плечами стоят некие другие большие силы, которые тоже так себе это все дело понимают. Поэтому расчет на собственные силы, никакое международное сообщество, никакая его оценка тут уже точно не помогут. Это все такое, знаете, какие-то мягкие материи, которые уже точно не работают в такой ситуации. И да, нужно уметь быстро реагировать, что, собственно, и продемонстрировано в этом конкретном случае, в части реакции, обеспечения медицинской помощи.
0: Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном. Документ обязывает президента страны либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить разрешение Конгресса на применение силы. По результатам голосования документ поддержали 50 законодателей, 48 высказались против. Резолюция не имеет юридической силы и не требует подписи президента. Однако, несмотря на символический характер, она отражает желание политиков прекратить войну. Дональд Трамп гневно отреагировал на инициативу Сената, назвав голосование несвоевременным и бессмысленным. В последние месяцы в США идут споры по поводу того, имеет ли право президент без одобрения Конгресса вести боевые действия против другого государства. Законодатели до сих пор не одобрили применение военной силы в отношении Ирана, а Белый дом демонстрирует, что не намерен получать такое разрешение. В Германии намерен

0: Намерены повысить пенсионный возраст до 70 лет. Произойдет это к 2090 году. Канцлер Фридрих Мерц поддержал соответствующее предложение экспертной комиссии. Повышение пенсионного возраста в стране будет постепенным. Сейчас право на заслуженный отдых имеют люди, достигшие 66 лет. Кроме того, в Германии планируют отменить досрочный выход на пенсию. Предлагаются также расширить перечень лиц, на которых распространяются обязательно пенсионные взносы, включив в него государственных служащих и самозанятых. Правительство рассчитывает, что реформу удастся одобрить в парламенте уже в июле. Из-за тяжелой ситуации в экономике Фридрих Мерц раскритиковал производительность труда немцев, призвав их больше работать. Эти высказывания вызвали волну возмущения в обществе и жесткую критику профсоюзов.
1: Картина дня.
0: Легендарный поезд Победы снова в городах Беларуси. На два дня уникальный передвижной музей, рассказывающий о героизме и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, прибыл в Гродно. Люди всех возрастов пришли прочувствовать боль, которую пережили предки в годы войны. 10 тематических вагонов, каждый о разных этапах боевых действий, жизни в тылу, партизанском движении и концентрационных лагерях. Историческую реальность воссоздали с помощью современных технологий, мультимедийного сопровождения, световых и звуковых эффектов. Для полного погружения в атмосферу у каждого посетителя наушники. Экскурсия длится 45 минут. Многие воспринимают очень эмоционально и даже с трудом сдерживают слезы.
2: Очень все достойно сделано, и это как бы реальность. Это всколыхнуло эмоции. Я это не просто так знаю. Мне дедушка рассказывал еще мой. Он участник Великой Отечественной войны, имеет орден и много ужасов. И много всего, то, что пережито, ну вот это мы увидели.
3: Очень тяжело смотреть, были такие кадры. Все 4 года пережить, это очень тяжело, конечно. Молодцы, что организовали вот это все. То есть, мне кажется, нашим детям очень будет интересно это посмотреть.
0: Всего же за 2 недели путешествия по Беларуси состав побывает в 7 городах. 4-й международный антифашистский конгресс состоится с 25 по 27 июня в Минске. Ожидается участие представителей из 36 стран. Главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Также будут говорить и о геноциде. Жертвами целенаправленного уничтожения стали более 3 миллионов белорусов, отметил директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси Игорь Мороз.
4: Последние данные исследований демографов, белорусских специалистов, экономистов указывают на то, что последствия войны нельзя измерять только погибшими. С учетом нерожденных, наше население к 2020 году должно было составлять 17 миллионов человек. То есть фактически наше население с учетом нерожденных детей недополучило столько же, сколько мы имеем на сегодняшний день.
0: В ходе расследования Генпрокуратуры Беларуси уже установлены новые данные о геноциде. Они будут представлены на Конгрессе.
4: На сегодняшний день установленным считается факт уничтожение полностью или частично в годы Великой Отечественной войны 12 868 сельских населенных пунктов, деревень, хуторов. И этот список не окончательный. В ходе расследования уже установлены новые данные. Речь идет о десятках населенных пунктов. И эти данные будут представлены сообществу историков, архивистов, специалистов для оценки и итоговой проверки.
0: Помнить страшные события и не допустить их повторения – главная задача нашего и следующих поколений, отметил начальник аналитического отдела управления идеологической работы Министерства обороны Денис Федоров.
5: Тематика, конечно же, направлена на противодействие распространению идеологии неонацизма, которая сегодня, к сожалению, охватывает все большее количество стран европейских, прежде всего Западной Европы. Порядка 600 человек, это и учащаяся молодежь. Почетными гостями Конгресса являются ветераны Великой Отечественной войны и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Участники Конгресса подготовили проект резолюции, которая будет выноситься на всеобщее утверждение, и там предлагается широкий пакет мер, которые позволят более эффективно участвовать в противодействии распространению идеологии неонацизма и неофашизма.
0: 26 июня пройдет пленарное заседание Конгресса в Центральном доме офицеров. В роли спикеров выступят представители нескольких десятков стран. Среди приглашенных гостей – ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. На строительстве Национального исторического музея Беларуси уже выполнено более 90% работ. Завершена облицовка фасада здания. На главной входной группе остается установить два барельефа. Ведется чистовая отделка внутренних помещений, монтаж электротехнического оборудования и светильников, установка мультимедийных экранов, часть из которых уже функционирует. В выставочных залах выполняется устройство потолочных конструкций, шлифовка и полировка полов, а также декоративное оформление интерьеров в национальном стиле. Параллельно продолжаются пусконаладочные работы инженерных систем, включая вентиляцию. Напомню, возведение Национального исторического музея Беларуси и Парка народного единства началось в феврале 2025-го. Завершение планируется уже в этом году. Здание музея будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где представят историю белорусского народа от древности до наших дней. В Беларуси проходит конкурс научно-исследовательских работ «Светлый след будет вечно живы», приуроченный к 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, колледжей и техникумов, студенты вузов. Работы принимаются до 18 октября. Победители конкурса будут приглашены к участию в работе молодежной секции Международной научно-практической конференции «Простора творчести», которая состоится в ноябре в Литературном музее Максима Богдановича. Научно-исследовательские работы и заявки на конкурс обязательно присылаются как в бумажном, так и в электронном виде. С подробностями можно ознакомиться на сайте Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы. МОК принял поправку к Олимпийской хартии о защите от политического давления. Спортивные организации обязаны соблюдать нейтралитет в любое время, а Международный олимпийский комитет – защищать атлетов от государственного, культурного, общественного или экономического давления. Таким образом, поправка запрещает использовать спорт и Олимпийские игры в политических целях. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше нуля, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

В минувший вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент. Города Брестской области заключат новое соглашение о побратимстве на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Делегацию юго-западного региона Беларуси возглавит председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Насыщенная программа предусматривает подписание двусторонних документов. Так намечено заключить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между Брестским облсполкомом и правительством Московской области. Согласуют план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы Брестский облсполком и администрация Астраханской области. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае этого года составила 3003 рубля 50 копеек. Об этом сообщили в Белстате. Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске – 3891 рубль. Самые высокие заработки зафиксированы у работников сферы информации и связи – 6076 рублей 90 копеек. Белавия после 5-летнего перерыва возобновила регулярные полеты по маршруту Минск-Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Башкортостан традиционно остается одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов в сфере промышленной кооперации, поставок техники и инвестиционных проектов. За последние годы между республиками состоялось более 130 взаимных бизнес-миссий и отраслевых визитов. Белавия будет летать по средам. Вылет из Минска в 9:30, прибытие в Уфу в 14:20. Обратный рейс в 15:20, прибытие в Минск в 16:20. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Витебске плюс 14, в Бресте и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28 выше 0, в Могилеве и Минске от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза, в Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью. Много дороже.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия собирает друзей». Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купали». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Четверг. На дворе 25 июня. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко сегодня поздравил президента Мозамбика с Днем Независимости. Глава государства отметил, что сейчас в эпоху быстрых изменений в геополитическом ландшафте и структурной трансформации мировой торговли растет необходимость в надежных партнерах. Дружественные отношения между нашими странами выдержали испытание временем. Еще полвека тому назад Беларусь внесла свой вклад в борьбу мозамбикского народа за национальное освобождение от колониального господства, говорится в поздравлении. Президент обратил внимание, что Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-восточном побережье Африки и готова к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, в том числе с участием соседних государств региона. В Беларуси актуализирован порядок заключения договора на предоставление безвозмездной спонсорской помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, уточняются особенности определения даты, с которой такой договор считается заключенным, а также подходы к согласованию предоставления такой помощи вышестоящим органам. Напомню, с 1 января этого года для согласования возможности предоставления спонсорской помощи спонсору достаточно представить в государственный орган проект договора, а факт согласия руководителя госоргана может быть выражен приказом, распоряжением или иным документом. В Беларуси продолжается масштабная работа по ликвидации белых пятен на карте мобильной связи. Поручение главы государства по обеспечению стабильной связи выполняется комплексно. Упрощены процедуры строительства базовых станций, перераспределены радиочастоты, а операторы обязаны реинвестировать до 20% прибыли в развитие сетей. По поручению президента операторы обязаны обеспечить стабильную связь в каждом населенном пункте. За этот год емкость сети выросла на 28%. Построено 900 базовых станций. Если темпы сохранятся, крупные белые пятна будут закрыты уже к концу этого года. Конечная цель – 99% покрытия территории страны современными стандартами сотовой связи. И в завершении выпуска медики предупреждают о риске тепловых ударов. К выходным синоптики прогнозируют около 30 градусов по Цельсию, по южной части – все плюс 38. Специалисты профильных ведомств уже усилили контроль. С начала этого года зафиксировано более 400 лесных пожаров. Это на 20% меньше в сравнении с таким же периодом минувшего года. Основной причиной возгораний остается человеческий фактор. Но жара опасна и для здоровья людей. В первую очередь в группе риска пациентов и сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточной массой тела и те, кто страдает сахарным диабетом, а также пожилые люди. Особого внимания требуют дети. Их способность адаптироваться к резким перепадам температуры намного ниже, чем у взрослых. Специалисты рекомендуют в период аномальной жары избегать пребывания на солнце. Также поможет обильное питье, головные уборы и светлая одежда из натуральных тканей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске плюс 15, в Гродно 17 тепла, в Минске, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 16. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 22-24, в Гомеле днем от 24 до 26 тепла, в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 26 до 28 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 23-25. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишет популярный телеграм-канал. Ньюсбай пишет о том, что Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что ООН заявляет, 1 700 000 человек в Газе по-прежнему живут в крайне тяжелых условиях. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы рассказывают историю о том, что дружба между Польшей и Украиной трещит по швам. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня. Цена Brent упала ниже 75 долларов за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта в конце февраля. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что в Могилеве открылся самый высокий в Беларуси Open Air скалодром. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или

0: внимательно и, конечно же, надеемся, что звезды сегодня пообещают нам, что день будет легким, приятным и классным. Итак, Овен, сегодня вам можно будет добиваться значительных успехов в делах, и сегодня многие представители знака готовы вас поддержать. Давние союзники охотно возьмут на себя решение большей части общих проблем. Телец, сохранять самообладание сегодня будет труднее, чем обычно. Слова и поступки окружающих часто выводят вас из равновесия, заставляют нервничать. Близнецы, отличный день. Вы поймете, как добиться успеха в делах, быстро справиться с решением сложных задач. На многие вещи вы смотрите совсем не так, как другие. Рак. День оригинальных идей и смелых событий, которые окажутся верными. Лев. Яркий день, интересный и вдохновляющий. Многие события вас порадуют, а известия, полученные издалека, приятно удивят. Дева. Благоприятный день. Вы чаще обычного оказываетесь в центре внимания и производите хорошее впечатление на тех, с кем имеете дело. Весы. Вы настроены решительно и хотите как можно скорее достичь поставленных целей. Скорпион. Приятный день, интересный, вдохновляющий. Появляется много отличных идей. Вы не пожалеете, если немедленно приступите к реализации задуманного. Стрелец. Первая половина дня будет благоприятной и интересной. Козерог. Благоприятный, интересный день, одинаково хорошо подходящий и для новых дел, и для того, чтобы завершить начатое ранее. Водолей. Не все идет легко и гладко, но вы сохраняете спокойствие. Рыбы. Начало дня подходит для решения финансовых вопросов. В это время вероятны денежные поступления и выгодные сделки. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день вряд ли обойдется без разногласий. Но споры часто оказываются полезными и действительно помогают найти истину. Вероятные изменения в профессиональной сфере. Вот такой вот гороскоп традиционно. Вне зависимости от того, что сулят обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично сегодня поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. Президент подчеркнул, что Беларусь и Словения объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Сегодня в Минске и Минской области стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. В этом году планируется подписать десятки новых соглашений и дорожных карт, а сумма контрактов, как ожидается, превысит 900 миллионов рублей. Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан завтра проведут адвокаты всех территориальных коллегий по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси. Акция пройдет в первой половине дня в форме устных консультаций. Трехмесячный марафон оздоровления продолжается в Минске. Загородные лагеря предлагают для детей активный и полезный отдых. Путевку в познавательное и активное лето в этом году получат 80 тысяч школьников Минска. Для них в этом сезоне открыты 32 загородных оздоровительных лагеря. Работать базы отдыха будут по 5 смен продолжительностью в 15-18 дней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Минске, Бресте и Могилеве плюс 16, в Гомеле и Гродно 17 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 22-24, в Гомеле днем от 24 до 26 тепла, в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 26 до 28 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 23-25. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: Итак, рубрика «Государство для народа». В Брестской области парк техники к уборочной компании пополнит около 100 новых комбайнов. Хозяйство юго-западного региона массовую подготовку к уборочной компании начали в апреле-мае. На данный момент готовность техники превышает 90%. Еще важная история. Новые спортивные площадки появились в Могилеве. Объекты построены за счет средств президентского спортивного клуба. На новых локациях установлены современные уличные тренажеры, турники, брусья, скамьи для пресса и многое другое. Оборудование рассчитано на людей разного возраста и уровня подготовки. Здесь могут заниматься и дети, и взрослые, и люди с ограниченными физическими возможностями. Для них предусмотрены специальные адаптивные снаряды. И еще важная история. Новый облик накануне Дня города и Международного фестиваля искусств. Славянский базар в Витебске приобрел областной центр. В центре города установили герб города, улицы и площади украсили красочными плакатами и билбордами. Также появились цветочные наряды, а также появились локации у летнего амфитеатра, площади Победы, ну и, конечно же, многое-многое другое. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Сетевое издание sb.by. Спецпроект СБ узнали все о барбершопах и сделали модную прическу белорусскому леснику. Живой репортаж на sb.by. СБ Беларусь сегодня. Пригодится и опыт, и зарплата. 1500 студентов Гомельской области трудоустроено в третьем трудовом семестре. Более подробно читайте на страницах СБ Беларусь сегодня. Газета «Республика». Ставка на опережение и гармонизацию с международными требованиями. Как развивается стандартизация в Беларуси. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
1: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично сегодня поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. Дата 25 июня для словенцев стала символом важного исторического выбора, стремления к самостоятельному пути, утверждения своего места в мире и олицетворяет бережное отношение к богатому культурному наследию, духовным корням, родному языку, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Словению объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах. Сегодня в Минске и Минской области стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. В этом году планируется подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. А сумма контрактов, как ожидается, превысит 900 миллионов рублей. Сегодня, в первый день форума, будут проведены 10 секций, в рамках которых рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Обсудят разного рода вопросы от промышленности до науки и медицины, затрагивая кооперацию. К слову, во время проведения форума 25 и 26 июня в Минской области возможны временные ограничения дорожного движения. Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек. Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан завтра проведут адвокаты всех территориальных коллегий 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси. Акция пройдет в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещаться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Трехмесячный марафон оздоровления продолжается в Минске. Загородные лагеря предлагают для детей активный и полезный отдых. Путевку в познавательное и активное лето в этом году получит 80 тысяч школьников Минска. Для них в этом сезоне открыты 32 загородных оздоровительных лагеря. Работать базы отдыха будут по 5 смен продолжительностью по 15-18 дней. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске плюс 16, в Гродно 18 тепла, в Минске, Бресте, Могилеве и Гомеле 17 выше нуля. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 22-24, в Гомеле днем от 24 до 26 тепла, в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 26 до 28 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 23-25. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможно грозы. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский. От промышленности до науки и медицины – какие темы обсудят участники 13-го форума регионов Беларуси и России? Зачем Литва денонсировала соглашение о малом приграничном движении с Беларусью? На пути Украины в ЕС встали Венгрия, Польша и Словакия. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

согрета земля, тут матуліной песняй, согрета земля, тут матуліной песняй.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Начнем с темы, которая касается будущего развития нашей страны. Мы говорим о этих темах, их несколько не единожды здесь, в этой студии. Напомню, что на этой неделе Александр Лукашенко заслушал доклады премьер-министра Александра Турчина, председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Ну вот то, что касается работы промышленности и сельского хозяйства, вот здесь в студии, в том числе и с вами, мы, конечно же, эту тему обсуждали уже не один раз. Но, тем не менее, она звучит на уровне президента. Почему так происходит и почему, опять же, мы вот производить умеем все, цитата от президента, умеем производить, а вот как продаем? Почему этот вопрос сейчас достаточно активно обсуждается? Именно вот в плане продажи наших...
2: Ну, это элемент повседневной работы главы государства. То есть президент постоянно держит в фокусе своего внимания процессы, происходящие в регионе, значит, развитие сельского хозяйства, промышленного комплекса. Гомельская область является значимой для Беларуси, как и любой другой регион, но именно в Гомельской области сосредоточены такие предприятия,

0: реализации. И это связано не столько там с невостребованностью нашей продукции, сколько, может быть, с нерасторопностью отдельных руководителей и в том числе ответственных за вопросы внешнеэкономической деятельности. Ну, здесь президент призывает разобраться, с одной стороны, подстегивает их инициативу и мотивацию, с другой стороны, может быть, где-то действиям надо дать другую оценку с точки зрения государственного контроля, вынести соответствующие дисциплинарные и иные решения. Поэтому глава государства, проводя встречу с губернатором Гомельской области, так без обиняков и поставил прямые вопросы, касающиеся производства и реализации продукции. Есть, кроме того, программа социально-экономического развития страны, которая уже вступила в силу, реализуется на 2026-2030 годы. И я не могу сказать, что в настоящее время Гомельская область может похвастаться передовыми результатами в этом отношении. Ни в коем случае никого не обвиняю. Вот. Факт остается фактом. Нужно разобраться в причинах, понять, что здесь происходит из объективных предпосылок, а что является, значит, нюансами, которые корректируются, собственно говоря, при помощи управленческих мер.
1: Кстати, вот то, что касается темы промышленности, действительно, мы видим, что на данном этапе эта тема и в правительстве также достаточно серьезно обсуждается, траектория роста сохраняется, но вот сейчас вот мы уже говорим о том, что есть некие проблемы, да, опять же, об этом говорят открыто, не скрывая вот драйвер, то, что касается сельского хозяйства, мы видим, он движется тоже в своем направлении, промышленность. Как это все увязать с союзным государством?
0: Ну, это непосредственно связано с союзным государством по той простой причине, что как бы мы не диверсифицировали экспортные потоки, у нас есть чем похвастаться в этом отношении и на рынке Юго-Восточной Азии, и на рынке Африки. Вот, мы прирастаем, причем достаточно высокими темпами, но тем не менее российский рынок был, остается и останется ключевым для белорусской экономики. Мы одна из, скажем так, причин построения союзного государства заключается в том числе и в этом. То есть есть, конечно, политические, военные, морально-духовные предпосылки, но экономика — это тот базис, на котором, собственно говоря, и строится наша интеграция. Поэтому союзное государство имеет ключевое значение, и процессы, происходящие в союзном государстве, отражаются на состоянии экономик как Беларуси, так и Российской Федерации. И если президент поднимает определенные проблемные вопросы сбыта нашей продукции на российском рынке, причем нередко, повторюсь, есть здесь факторы, скажем так, связанные с нашей собственной нерасторопностью, но ведь есть здесь факторы, и которые связаны с тем, что ну, в рамках интеграции появляются некие блокирующие конструкции, искусственно выстроенные, которые мешают нам сближаться на сегодняшний день, и которые противоречат ранее заключенным договоренностям. Объективно нужно понимать, что ситуация на российском рынке тоже непростая. Это связано и со специальной военной операцией, и с военными угрозами, которые исходят от киевского режима. Я, например, имею в виду атаки на объекты нефтяной инфраструктуры. Но и, естественно, это связано с обострением конкуренции. Вот. Порой мы видим, что в некоторых ситуациях решения принимаются не то, что не в пользу белорусских производителей, не в пользу союзных интересов. И нам хотелось бы разобраться со спецификой принятия этих решений, почему так происходит. Тот же самый утильсбор, например, да, который ну, подрывает позиции отечественного автопрома и, скажем так, противоречит союзным договоренностям. Ну и так далее. Мы в спокойном ключе на техническом уровне в дружественной тональности обсуждаем эти вопросы с российскими коллегами.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, взаимодействия, то, что касается обсуждения тем, конечно же, есть замечательная площадка в Минске, Минской области. 25 июня начинает работу очередной форум регионов Беларуси и России. Плодотворное сотрудничество на местном уровне, это мощный драйвер развития союзного государства. Действительно ли вот сейчас на данном этапе вот можно говорить вот такими слоганами? Ну и, конечно же, почему важно поддерживать вот это успешное взаимодействие между регионами Беларуси и России?
0: Вы знаете, авторство идеи, на самом деле, мало кто в курсе этой темы, потому что безусловно, конечно, организаторами форума выступают председатель Совета Республики Наталья Ивановна Качанова и председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, да, то есть форум проходит под эгидой вот двух палат парламента, да, Совета Республики и Совета Федерации. Но мало кто знает, что авторство идеи, собственно говоря, принадлежит Александру Григорьевичу Лукашенко. По-моему, в 2012 году наш президент отправился отправил соответствующее письмо Матвиенко,

0: где предложил взять, скажем так, шефство над межрегиональным сотрудничеством России и Беларуси. Вот, после чего родилась у российских сенаторов задумка о проведении такого форума. Она была дополнена впоследствии белорусскими коллегами, конечно. Многое привнесено, и вот мы проводим этот форум. И нужно сказать, что если еще там 10-12 лет назад у нас было 300 межрегиональных, ну, соглашений между, скажем так, регионами Беларуси и России, то сейчас нормативная база более 600 соглашений. Вот, со всеми, кстати, регионами Российской Федерации у Беларуси есть прямые соглашения о сотрудничестве. Это очень важно. Есть такой термин — белорусская региональная политика в России. То есть мы выстраиваем взаимодействие не только с федеральным центром на высшем стратегическом уровне. Мы, чтобы избежать вот этой паузы движения сверху вниз и инерционного сопротивления на исполнительском уровне, когда каждому нужно довести, что надо делать, мы изначально уже готовим базу на уровне регионов. И регионы России имеют здесь тоже свои преимущества. Они имеют возможность непосредственно, исходя из собственного спроса, а не из представления столицы о том, что им надо, значит, заключать контракты с белорусскими производителями, имеют возможность продвигать свою продукцию на нашем рынке. То есть это улица с двусторонним движением. И, наверное, тот факт, что товарооборот, вернее, объемы взаимной торговли, это не только товары, но и услуги, объемы взаимной торговли Беларуси и России растут год от года в последнее время. Вот, и сейчас уже по итогам 2025 года 62 миллиарда долларов США, а в 2024 году было 60. Вот. Мы имеем взаимный объем торговли, свидетельствует о том, что эта региональная политика работает. В фокусе особого внимания регионы России находятся в деятельности посольства нашей страны в Российской Федерации. Во-первых, региональные представительства открыты. Вот. Во-вторых, всегда, кто бы не занимал должность посла, значит, значительную часть времени проводит непосредственно в командировках в регионах, где контактирует на уровне губернаторов, создавая необходимые коммуникации для развития политической, экономической, гуманитарной интеграции и взаимодействия. Ну и, во-вторых, российские губернаторы, как вы видите, регулярно посещают Республику Беларусь и тоже практически всегда их принимают на самом высшем уровне, на уровне главы государства. Это объясняется тем, что, ну, опять-таки, объемы торговли и контакты с отдельными российскими регионами, ну, они значительно превышают аналогичные с некоторыми странами, где у нас есть посольство и так далее. Ну, вот я вам приведу просто Московскую область в качестве примера. 10 миллиардов долларов объемы взаимной торговли. Это, допустим, больше, чем объем торговли Беларуси и Китая. Да? Хотя там тоже есть, значит, очень весомые показатели для нас и результаты.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, вот то, что касается темы безопасности нашей страны, также, наверное, хотел бы коснуться этого вопроса, потому что напомню, что, опять же, 23 июня президент заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, и в том числе обсуждалась тема, которая, давайте говорить прямо, в информационном поле последние, наверное, неделю, полторы очень активно обсуждается. Это, конечно же, обострение неких ситуаций, которые касаются наших границ, в том числе ситуации на границе с Украиной и приграничных районах, а также, конечно же, самое главное, реакция населения. Вот что происходит в этом ключе? Глава государства передал Гомельчану свою просьбу не волноваться и не беспокоиться.
0: Абсолютно верно. Я бы акцентировал еще внимание на том, что президент не стал лично комментировать вот эти угрозы со стороны режима Зеленского по той простой причине, что мне представляется на сегодняшний день нецелесообразным вступать в полемику с этим политическим деятелем, легитимность которого, во-первых, и в общественно-политическом плане сомнительно, а во-вторых, и юридически на сегодняшний день Зеленский фактически узурпировал власть на территории Украины, и тональность, с которой он пытается общаться с нашей страной, она не предполагает ответов на уровне главы государства. Тем более, уже были определенные элементы полемики, и Александр Лукашенко, как более опытный государственный деятель, впоследствии даже сказал о том, что, вы знаете, как поют, так и отпевают. Да? Намекая на то, что, в общем-то, ответ был, ответ объяснялся той риторикой, которую использовал сам Зеленский, да, как поют, так и отпевают. Но вместе с тем, я готов даже извиниться за свои слова. То есть, это был разговор с позиции сильного, вот, и сейчас мы эти угрозы не комментируем. С нашей страной бессмысленно разговаривать языком ультиматумов, и мы видим сейчас, по последним событиям, что те, кто эти ультимативные требования выставили, сами впоследствии их и сняли. То есть, придумали проблемы, потом успешно их решили. Как говорят, сам танцую, сам пою, сам билеты продаю. Mm-hmm. Наверное, не зря у Владимира Зеленского вот это вот прошлое комедийного актера. Да, но что надо, важно, все равно,
1: по факту, да.
0: Все равно общество обсуждает. В обществе обсуждается вот эта вот риторика, агрессивные заявления, угрозы войной.
1: Не дремлют,
0: да. И более того, я не готов сейчас сказать, сколько денег на это выделено, но я думаю, и вы видите, и я это отмечаю, в социальных сетях очень активно продвигаются определенные нарративы, при том с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Значит, нарративы о том, что Беларусь будет втянута в пространство войны, в том, что в этом виновата сама власть, в том, что мы якобы кого-то боимся, да, и даже вот ситуация с зарубежной командировкой главы государства трактуется совершенно извращенно, но здесь что от них ожидать? На них не надо обижаться, у них такие задачи. Вот. Я-то знаю, как готовилась командировка в президента, и знаю, что такое подготовка межгосударственных визитов. Вы знаете, это нельзя вот сегодня захотеть и завтра полететь в какую-то страну с визитом. То есть этому предваряет серьезная подготовка, которая может вестись там на протяжении очень длительного времени. Что должны совпасть графики, необходимо подготовить переговорную повестку, должны на техническом уровне все отработать, потом выезжают передовые группы и так далее. Я знаю маршрут главы государства. Пока не было официальных объявлений, кроме России. Вот. Ну и, по-моему, да, в интервью в средствах массовой информации а-ля Рабия президент говорил о мере не посетить Индонезию. Но я ничего здесь комментировать не буду. График президента, информация ограниченного распространения. Официально объявят, люди все увидят. Но могу вам сказать, что эти визиты готовились долго, это будет несколько стран. И вот президент на фоне этих угроз принимает решение не менять свои планы. Это значит, что мы держим все под контролем. Мы понимаем различными средствами, дипломатическими, вероятно, средствами разведки, причины, по которым режим Зеленского истерит в адрес Беларуси, и мы понимаем, что гиена громко воет, но ее возможности укусить на самом деле ограничены. Ну вот, хотя, конечно, они могут причинить вред нашей стране, это безусловно, но я бы отметил, что мы никого не боимся. Мы, как любое здравомыслящее, прагматичное, миролюбивое государство, конечно же, желаем избежать втягивания пространства войны. А давайте скажем, а зачем это нам? Нам это совершенно не нужно. Понимаете, я на бытовом уровне приведу вам пример. Это вот когда ты идешь по улице, и пьяный, хулиган начинает к тебе приставать, пытаться провоцировать на драку. Ну, здравомыслящий человек, безусловно, будет пытаться этого избежать, правда? Но это не значит, что он кого-то испугался. И в ситуации, если все-таки эта драка возникнет, победит тот, кто мыслит трезво. Несмотря на то, что Запад оружием Украину накачивает и так далее, поверьте, у нас есть соответствующие возможности. И плюсы нашего государства заключаются в том, что, во-первых, во главе очень опытный государственный деятель, вот, Александр Лукашенко. Во-вторых, Беларусь функциональное управляемое государство. Мы быстро перестроимся на любые рельсы. Просто это будет другое состояние. Ну, в котором бы нам не хотелось бы жить. Но если будет необходимость, конечно, мы будем защищать свое отечество. И я думаю, что это понимают и в тех центрах принятия решений, которые координируют украинскую политику. Я думаю, что пока, по крайней мере, ну, скажем так, вот эти вот угрозы со стороны Киева, они в большей степени риторические, нежели реальные. Ну, и мы на них ответили. То есть глава государства попросил людей не беспокоиться, но не напрямую, а через губернатора Гомельской области, потому что думаю, что на сегодня считает ниже своего достоинства комментировать оскорбительные выпады проштрафившегося и, скажем так, нелегитимного киевского правителя.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки. Александр Лукашенко сегодня поздравил президента этой страны с Днем независимости. Глава государства отметил, что сейчас, в эпоху быстрых изменений в геополитическом ландшафте и структурной трансформации мировой торговли, растет необходимость в надежных партнерах. Минская область принимает 13-й форум регионов Беларуси и России. Традиционно он будет проходить в течение 2 дней. В рамках диалоговых площадок пройдут дискуссии, посвященные социологическим исследованиям и аналитике со стороны 2 стран, направленные на глубокое понимание запросов и интересов белорусских и российских граждан. Пока в ряде западных стран правящие элиты возрождают идеи нацизма, в эти дни в Минске ясно подчеркнута значимость сохранения мирного неба. Сегодня в Минске стартует 4-й международный антифашистский конгресс, который объединит 36 стран. Международный олимпийский комитет утвердил изменения в Олимпийской хартии, регламентирующие вопросы политического нейтралитета. Поправки предполагают обеспечение политической нейтральности и защиту движения от государственного, культурного, социального и экономического давления. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 18, в Витебске 15 тепла, в Могилеве плюс 17, в Гродно и Гомеле 19 выше нуля, в Бресте плюс 20. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 22-24, в Гомеле днем от 24 до 26 тепла, в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 26 до 28 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 23-25. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременная дожди, и местами возможны грозы. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. А в гостях на сегодня Александр Шпаковский. Александр, следующая тема. Уже звучала, кстати, и здесь, на территории нашей страны. Напомню, в мае этого года Александр Лукашенко встретился с председателем партии социалистов Республики Молдова Игорем Дадоном. И тогда уже говорил о том, что хочет услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Вот сейчас появляется информация, то есть президент как бы предвидел то, что будет происходить. Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдовой. Что происходит? Вот и в целом, скажем так, тема Молдовы достаточно горячо звучит в информационном поле и в политической плоскости. Что означает вот эти поползновения? Мы понимаем, что еще, наверное, до результата далеко финального, но тем не менее.
2: Мы же прекрасно понимаем суть процесса, происходящего в Республике Молдова, тем более, что между Белоруссией и Молдовой до недавнего времени сохранялись весьма теплые отношения. Вот. И, к слову сказать, даже политики прозападного толка, в отличие от нынешнего президента Санду, эти отношения портить не решались. Вот. Но сейчас Кишинев, очевидно, испытывает на себе определенное, скажем так, ну, если не давление, то настойчивые просьбы, да, со стороны Брюсселя, максимально, скажем так, дистанцироваться от Республики Беларусь и белорусско-молдавские отношения, ну, несмотря на наличие посольства нашей страны в Кишиневе на сегодня, ну, во многом поставлены на паузу. Тем не менее, в Молдове сохраняются политические силы, которые нам симпатизируют, которые нам близки с точки зрения мировоззренческой, с которыми мы хотели бы поддерживать дальнейшие контакты. Одна из этих сил, ключевая политическая сила, это партия социалистов Республики Молдова, которая возглавляет экс-президент этой страны Игорь Николаевич Дадон. Вот он был приглашен нами на конференцию белорусской партии «Белая Русь», которая проходила в Бресте, и в рамках своего визита также вот глава государства пожелал встретиться с бывшим коллегой. Вот, в рамках визита Дадона, и пригласил его для проведения переговоров, где, собственно говоря, публично поставил эти вопросы, ну, видимо, давая понять и другим силам в Кишиневе, что как бы мы понимаем, знаем о происходящих событиях с одной стороны, а с другой стороны, это были некоторые сигналы в поддержку наших друзей и в поддержку суверенитета Республики Молдовы. Там есть так называемая идеология унионизма, которая предполагает слияние Молдовы с Румынией, хотя в моем понимании это разные страны, сформировалось действительно, и разные народы, сформировалось действительно за последнее столетие такая общность, как молдавский народ. Вот, многонациональный. И в Молдове не зря традиционно по вопросам общественного мнения большинство людей, более 60%, выступают против объединение с Румынией за сохранение собственного суверенного государства. Хотя, конечно, отрицать тот факт, что румынские и молдавские народы близки, ну, это довольно глупо. Вместе с тем, есть определенные особенности, которые отличают Молдову, и в Молдове, конечно, в основном, повторюсь, позиция людей заключается в том, что они хотели бы жить в своей стране. Но кто же людей слышит? Особенно в той ситуации, когда большая часть молдавской верхушки нынешней, да практически все, являются носителями одновременно румынского гражданства. Когда в школьной программе история Молдовы заменена историей румын. Вот, когда подменяются определенные смыслы. Потому что Молдова, будучи частью Советского Союза, множество граждан Молдовы принимало участие в Великой Отечественной войне на стороне Красной Армии. И у нас в Минске есть улица уроженца Молдовы, Иона Солтыса, да, и так далее. И из песни слов не выкинешь. На чьей стороне была Румыния? В годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны мы прекрасно знаем.
1: Конечно.
2: Вот. И вот это даже разница исторической памяти. Ее пытаются всячески нивелировать и стереть. Вот. Ну и, конечно, те электоральные кампании, которые проходили в Молдове в последние годы, и президентские, и парламентские выборы, и так называемый референдум о евроинтеграции, они показывают на то, что внутри страны могут быть одни результаты, но потом эти результаты оперативно корректируются за счет подсчета голосования так называемой диаспоры. диаспоры. Mm-hmm. Крайне непрозрачный процесс и неравномерный, потому что избирательные участки за рубежом открываются не пропорционально численности граждан Молдовы, проживающих в той или иной стране, а по некому собственному разумению Центра избиркома Молдовы. Если, например, в Италии это может быть множество участков, то в России они почему-то открываются только в Москве. Вот таким образом организованы эти процессы, и цифры корректируются, как только получают результаты голосования диаспоры в западных странах. Оказывается, что количество сторонников евроинтеграции или, допустим, действующей прозападной власти, оно больше, что позволяет им впоследствии принимать управленческие решения такого порядка. Но, конечно же, голосование просто в парламенте, это вовсе не значит того, что Молдова и Румыния завтра объединятся в одну страну. Это такой процесс довольно серьезный. И еще и нужно, конечно, посчитать, скажем так, во сколько обойдется Румынии, допустим, инкорпорация в свой состав Молдовы, даже если это и произойдет. И дальше что делать с Приднестровской проблемой? Потому что Приднестровская Молдавская Республика на сегодняшний день самопровозглашенное государство, где проживает по разным оценкам от 200 до 350 тысяч человек, носители многих гражданств, там люди иногда несколько паспортов имеют, и молдавские, и российские, и украинские, и даже румынские. Вот. Но общественное мнение там пророссийское. Неоднократно жители Приднестровья заявляли о своем намерении присоединиться к Российской Федерации. Другое дело, что Россия, уважая территориальную целостность Молдовы, пока в этом вопросе, ну, скажем так, да, поддерживает, конечно, соотечественников в Приднестровье, но юридически никаких решений не принимала. Как этот вопрос будет решаться на сегодняшний день? Ну и так далее. Это пока просто политический сигнал. Но сигнал довольно тревожный. Мы видим, что есть настроения такие, они заметны. Лишить государственности одной из бывших советских республик. Вот. И последствия таких действий могут быть для региона проблемными. И для самой Молдовы тоже. Ну, понимаете, да, что если значительное количество людей против, а они потом окажутся в другом правом поле, в другой ситуации, как себя поведут эти люди и так далее. Я думаю, что это такие безрассудные действия в той же логике, в которой находится расширение НАТО на восток, развязывание войны на территории Украины и так далее. Это действия во многом подстегиваемые той глобальной партией войны, которая на сегодняшний день несет ответственность за происходящее в мире и в нашем регионе в частности.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. На днях стало известно, 23 июня Сейм Литвы одобрил расторжение договора с нашей страной о приграничном движении. Напоминаю, что соглашение между странами о порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий было подписано в 2010 году. В принципе, оно, наверное, по большому-то счету толком и не сработало. Вот.
2: Не сработало, и литовцы обвиняют здесь нашу сторону. Это, на наш взгляд, несправедливо, потому что торпедировали выполнение этого соглашения как раз-таки литовская сторона. Суть соглашения заключалось в том, что в пределах 50-километровой зоны границ двух государств был предусмотрен режим свободного, относительно свободного перемещения граждан. То есть не могли, в принципе, вот, допустим, это же все равно один регион, по большому счету, Виленский край, да? То есть там и могилы у людей, и родственники, и так далее. То есть это было направлено на то, чтобы действительно отношения между Белоруссией и Литвой были максимально добрососедскими. Мы знаем, кто является инициатором того, чтобы наши отношения не были добрососедскими. Это не официальный Минск. Официальный Минск, наоборот, принимал решения, которые касались не только людей, проживающих в 50-километровой зоне, но вообще всех литовцев. Я имею в виду о безвизовом въезде.
1: Конечно, да.
2: Что в ответ мы получили, вернее, не мы, а те литовцы, которые ездили в нашу страну. Проверки на своей территории, значит, это самое, попытки ограничить ввоз продуктов из Беларуси и так далее и тому подобное. Максимальные различные ограничения и препоны для того, чтобы не допустить действия этого безвиза, а значит, добрососедских отношений между нашими государствами. Ну и, конечно, тот факт, что литовские пограничные службы, ну, сейчас там понемногу восстанавливаются контакты, но до этого ведь вообще не было контактов между пограничными службами, меня инициативно их прервали. Литва 5 лет, значит, за счет своих граждан содержала какую-то, значит, бандитскую группу, объявившую себя правительством Беларуси в изгнании. То есть, по сути, речь идет о самовольном присвоении власти полномочий. Это основание для возбуждения уголовного дела, и все они являются фигурантами уголовных дел. Бандитов принимали на своей территории и оплачивали их проживание по протоколу, предусмотренному для главы государства и его окружения. Да? То есть Литва вела недружественную политику, продолжает ее вести в отношении нашей страны, и вот то, что они это соглашение денонсировали. Ну, по сути, это никак не повлияет на характер сегодняшних отношений, но это тоже определенный сигнал для нас, указывающий, в каком направлении Литва пока еще движется. Хотя, повторюсь, если мы берем волнующий нас вопрос белорусского транзита в порт Клайпеда, который нам и принадлежит во многом, то там в обществе достаточно серьезная дискуссия разворачивается с участием mm-hmm. различных средств массовой информации, и мы понимаем, что это тоже не спонтанно возникший процесс.
1: Кстати, еще одна тема, которая касается наших соседей. Здесь не единожды мы уже говорили о ситуации, которая касается польско-украинских отношений. На фоне обострившихся польско-украинских отношений Туск призвал Киев понять, что настоящее перемирение может быть выстроено только на правде. И уже говорят о том, что Польша устала от украинских беженцев. Что происходит? Это ключевой вопрос же очень болезненный.
2: Знаете, в польском обществе, безусловно, существует определенное социальное раздражение относительно значительного возросшего количества выходцев из Украины. Украинцы приезжают в Польшу и привносят свои собственные представления о поведенческой, правовой, политической культуре. Естественно, иногда эти представления несопоставимы с образом жизни поляков. Mm-hmm. Кроме того, в Польше действительно, пусть поляки не обижаются, но это мои наблюдения, я неоднократно в Польше бывал до 2020 года, объявлен угрозой национальной безопасности Польши, mm-hmm. поэтому я знаю, о чем говорю. Значит, в Польше действительно довольно высоки ксенофобские настроения. То есть польское общество, оно интровертно. То есть чужаков воспринимает с подозрением. И даже вроде бы как близких славян-украинцев. Ну и кроме того, напомним, что настолько кровавых столкновений, как между поляками и украинцами, вот у украинцев с другими соседями не было. Если мы вынесем за скобки нынешнее российско-украинское вооруженное противостояние. Но вот именно таких внутренних разборок, они действительно были очень кровавые. И последнее, это последний эпизод вот этих вот польско-украинских межэтнических расприй, это Волынская резня в 1943 году. И, конечно, поляки не могут забыть о том, что вследствие направленного геноцида, устроенного бандами украинской повстанческой армии, погибло от 40 до 70 тысяч этнических поляков. Это были направленные убийства по национальному признаку. Именно поэтому день 11 июля в Польше объявлен днем памяти жертв геноцида, устроенного украинскими националистами. И в этой ситуации, конечно, Польша вдруг раскрыла глаза на то, что в Украине национализм и нацизм расцветает пышным цветом. Да, то есть, опять-таки, мы вспоминаем, все, что писали в газете «Правда», оказалось mm-hmm. правдой. Польша раскрыла на это глаза тогда, когда это коснулось самой Польши. Сначала Зеленский и высшие должностные лица Украины принимали участие в перезахоронении с почестями, значит, украинского военного преступника, прислужника нацистов Мельника, руководителя ОУН, непосредственно ответственного за организацию политических убийств и убийств по национальному признаку, а затем одному из спецподразделений Украины было присвоено имя героев УПА, то есть той самой украинской повстанческой армии, которая несет ответственность за Волынскую резню. Ну как это должны были бы воспринять в Польше? Естественно, в Польше это восприняли как оскорбление их исторической памяти, плевок в могилы тем безвинным жертвам, которые были уничтожены украинскими националистами. Поляки начали выступать с протестами, столкнулись с Криворожской школой дипломатии, хамством. Вот. Было принято решение о лишении Зеленского польской государственной награды Ордена Белого Орла. Зеленский повысил градус эскалации, отправил этот орден в Варшаву новой почтой. Дальше разные украинские деятели тоже начали отказываться от польских наград. Даже Леонид Данилович Кучма, значит, уже, наверное, в завершении своей жизни опозорился. Вот, и тоже принял в этом участие, хотя вроде бы как ментальность этого человека должна была быть совершенно другой. Он карьеру сделал как директор советского оборонно-стратегически значимого оборонного предприятия mm-hmm. «Южмаш» в свое время, и член партии и так далее. Должны были учить интернационализму, правде о Великой Отечественной войне. Ну да ладно. Mm-hmm. Дело не в этом. Mm-hmm. Да, дело в том, что отношения между Украиной и Польшей обостряются. И, конечно, здесь в этой ситуации идеи достаточно популярная, о том, чтобы всех этих украинцев выслать обратно назад в Украину, вот, ответить симметрично. Но нужно отметить, что есть и другой факт. Значит, украинцы очень серьезно оказали очень серьезное подспорье польской экономике. Польша, как и другие страны Европы, испытывает определенные демографические сложности. И еще несколько лет тому назад там был значительный дефицит трудовых ресурсов. Потому что, во-первых, есть демография, во-вторых, есть то, что многие поляки уехали в более перспективные и высокодоходные страны Западной Европы. И вот в этой ситуации украинские беженцы, украинские трудовые мигранты помогли решить эту проблему. Поэтому здесь есть, с одной стороны, экономика, с другой стороны, политика, и есть еще ксенофобские настроения в Польше, которые подогреваются, скажем так, решениями официального Киева по популяризации идей украинского национализма и неонацизма периода Второй мировой войны. Это все создает почву для дальнейших противоречий. Мы с вами многократно говорили, польско-украинское сотрудничество всегда спотыкалось о национализм. Начинали за здравие, заканчивали за упокой.
1: Спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор. Всем спасибо. Отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки. Александр Лукашенко сегодня поздравил президента этой страны с Днем независимости. Глава государства отметил, что сейчас, в эпоху быстрых изменений в геополитическом ландшафте и структурной трансформации мировой торговли, растет необходимость в надежных партнерах. Дружественные отношения между нашими странами выдержали испытание временем. Еще полвека тому назад Беларусь внесла свой вклад в борьбу мозамбикского народа за национальное освобождение от колониального господства, говорится в поздравлении. Убежден, что опыт белорусской стороны в механизации сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности и модернизации горнодобывающей промышленности будет способствовать экономическому развитию Мозамбика и повышению благополучия его граждан, подчеркнул Александр Лукашенко. Минская область принимает 13-й форум регионов Беларуси и России. Традиционно он будет проходить в течение 2 дней. В рамках диалоговых площадок пройдут дискуссии, посвященные социологическим исследованиям и аналитике со стороны 2 стран, направленные на глубокое понимание запросов и интересов граждан 2 стран. Сегодня, в первый день форума, пройдут 10 тематических секций. Фокус на развитии экономического сотрудничества. На полях форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Сумма договоров может превысить 900 миллионов рублей. Завтра, во второй день форума, в Национальном выставочном центре Белэкспо состоится пленарное заседание, которое соберет более 1000 человек. На площадке будет работать выставка-ярмарка товаров белорусских и российских производителей. Пока в ряде западных стран правящие элиты возрождают идеи нацизма, в эти дни в Минске ясно подчеркнута значимость сохранения мирного неба. Стартует 4-й международный антифашистский конгресс, который объединит 36 стран. Прокуратура, архивы, музеи продолжают открывать страшные страницы преступлений на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, где трагедия граничит с нечеловечной жестокостью. По подсчетам, на территории Беларуси погибли около 3 миллионов человек. Уничтожено почти 13 тысяч деревень, 290 из которых повторили судьбу хатыни. С каждым годом их все больше, в расследованиях меняют подходы, оценивается материальный ущерб. Международный олимпийский комитет утвердил изменения в Олимпийской хартии, регламентирующие вопросы политического нейтралитета. Поправки предполагают обеспечение политической нейтральности и защиту движения от государственного, культурного, социального и экономического давления. В пункте 5 Олимпийской хартии отныне указано, что спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время. В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что реформы призваны предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях. Напомню, сессия МОК проходит в эти дни в швейцарской Лозанне. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 18, в Витебске 15 тепла, в Могилеве плюс 17, в Гродно и Гомеле 19 выше нуля, в Бресте плюс 20. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 22-24, в Гомеле днем от 24 до 26 тепла, в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 26 до 28 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 23-25. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично сегодня поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. Дата 25 июня для словенцев стала символом важного исторического выбора, стремления к самостоятельному пути, утверждению своего места в мире и олицетворяет бережное отношение к богатому культурному наследию, духовным корням, родному языку, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Словению объединяют близость подхода к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах. Беларусь вновь призывает западных соседей к возобновлению диалога и практического взаимодействия в вопросах управления границами. Об этом заявил представитель Беларуси на 38-й сессии Постоянного комитета Международной организации по миграции. Беларусь подтверждает свою приверженность сотрудничеству с организацией и другими партнерами в деле осуществления глобального договора о миграции и декларации о прогрессе, которая была принята по итогам второго международного форума по обзору миграции в мае этого года. В качестве приоритетных направлений сотрудничества белорусская сторона видит укрепление национального потенциала в сфере безопасной, упорядоченной и легальной миграции, противодействие торговле людьми и защиту ее жертв, совершенствование политики в области трудовой миграции. Беларусь и Сербия на межмедовских консультациях уделили особое внимание экономическому взаимодействию. Белорусскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Игорь Секрета, а сербскую – государственный секретарь МИД Дамьян Йович. В ходе конструктивных переговоров участники консультации предметно обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание экономическому взаимодействию. Обменялись мнениями об основных глобальных и региональных проблемах и подтвердили близость подходов Беларуси и Сербии по большинству из них. Условились также поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях. О спорте белоруска Александра Соснович пробилась в финальный раунд квалификации уимблдонского теннисного турнира. В матче второго круга белорусская теннисистка победила австралийку Сторм Хантер 5-7, 6-1, 7-5. В первом раунде Соснович переиграла в трехсетовом поединке британскую теннисистку Кэти Дан 1-6, 6-3, 6-2. Матчи основного этапа третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» стартуют на травяных кортах Уимблдона 29 июня. Финал женского одиночного разряда состоится 11 июля, а днем позже пройдет решающий поединок у мужчин. Напомню, год назад чемпионами стали полька Иго Швёнтек и итальянец Янек Синнер. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 19, в Витебске 18 тепла, в Могилеве плюс 20, в Гродно и Гомеле 21 выше нуля, в Бресте плюс 22. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 22-24, в Гомеле днем от 24 до 26 тепла, в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 26 до 28 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 23-25. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Местами возможны грозы. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цит.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Александр Лукашенко сегодня проведет ряд встреч. Первый – гость президента Андрей Воробьев, губернатор Московской области. В 2023 году на переговорах с губернатором глава государства подчеркнул, что Московская область нам архиважна. Все подробности встречи в наших следующих выпусках новостей. Александр Турчин сегодня по поручению президента вручил государственные награды педагогическим работникам, студентам и курсантам. Благодарности президента премьер-министр вручил преподавателям учреждений высшего образования за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи. Также отмечены студенты и курсанты, которые уже на этапе обучения продемонстрировали выдающиеся результаты в науке, творчестве и общественной деятельности. Премьер подчеркнул, что инвестиции в образование молодежи самые выгодные. Это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет нашей страны. Высокотехнологичный завод по переработке масличных культур построят в Беларуси при поддержке Евразийского банка развития. После реализации проекта совокупная мощность завода составит более 1,5 миллиона тонн в год. Это будет один из крупнейших заводов во всем евразийском регионе. По словам председателя правления банка Николая Подгузова, Беларусь сегодня в числе лидеров несырьевого экспорта в Евразии. В него входит не только продовольствие, но и широкий спектр промышленной продукции. В индексе сложности экспорта Беларусь занимает одну из самых высоких позиций. Это говорит о широте промышленной базы, разнообразии экспортной корзины и наличии производственных компетенций. До Славянского базара остался 21 день, но фестивальная атмосфера уже вышла далеко за пределы Витебска. В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве открылась уникальная выставка к 35-летию Международного фестиваля искусств. В российскую столицу привезли не просто экспонаты, это настоящие свидетели фестивальной истории. Особый интерес вызывает интерактивная инсталляция с легендарными позывными форума, тем самым музыкальным сигналом, который для миллионов зрителей давно стал символом Витебского лета. Здесь можно увидеть сценический костюм Владимира Мулявина, в котором музыкант в 1994 впервые исполнил свою молитву на сцене Витебска. Есть буклеты, аккредитации, сувениры разных лет. Выставка будет работать все лето. Вход свободный. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 14 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 20, в Витебске 17 выше нуля, в Гродно плюс 23, в Гомеле 22 тепла, в Бресте плюс 25. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 22-24, в Гомеле днем от 24 до 26 выше нуля, в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 26 до 28 тепла, в Могилеве и Минске плюс 23-25. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Радіо твоєго дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира бай» и 24 афиша бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
4: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
5: Привет! Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. В студии традиционно Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами и, конечно же, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет!
6: Привет, Вадим!
5: Ну что, очень сложная тема, скажу тебе честно. Тема...
6: Вот про вот этого шумного соседа в нашем доме поселился.
5: Да, в нашем доме поселился почти.
6: Вот этот вот сосед.
5: Подозрительный сосед. Тема очень сложная, потому что действительно касается, наверное, почти каждого из нас. И скажу честно, то, что касается конфликтов в садовых товариществах, конфликтов с соседями, к сожалению, это страшная история, мы тут не будем говорить.
6: Наука конфликтологии.
5: Да, это прям так происходит. Так вот, на общественное обсуждение вынесен проект указа президента Республики Беларусь о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ. Проектом предлагается на земельных участках, которые предоставлены для коллективного садоводства, дачного строительства, на которых расположены садовые домики и дачи, запретить деятельность по организации отдыха и развлечений, предоставление услуг по организации проведения культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий, предоставление услуг бани, сауны. Там еще, конечно же, документов предусматривается упрощение процедуры передачи собственности Республики Беларусь линии электропередачи садовых товариществ. Но это, я думаю, уже так достаточно узкий вопрос, потому что шумит в интернете тема запрета, вот, скажем так, на предоставление услуг по организации проведения культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий.
6: А что шумит? За или против? Чего шумит?
5: Слушай, ну вот, кстати, мне разделились. Вообще, как следует из обоснования к документу, инициатива связана с многочисленными обращениями граждан. Так вот, белорусские власти отмечают, что в последние годы некоторые владельцы дач стали регулярно сдавать садовые домики в краткосрочную аренду, а арендаторы используют их не только для отдыха, но и для проведения праздников и других массовых мероприятий. Понятное дело, что конфликты, претензии, шум, дым от мангалов, хотя не знаю, как он может мешать, но ладно, это мое мнение.
6: Дым от мангалов не обязательно праздник. Ну, просто сосед может жарить шашлык. Ну, тут такая история.
5: Аккуратно тогда. Да. Бань, а также другие неудобства для членов товариществ, которые рассчитывают на спокойный отдых на своих участках. То есть, по большому-то счету, сама возможность, как оказалось, внимательно посмотрел, сдавать садовые домики в аренду сохранится. Обоснование отдельно отмечается, что гражданское законодательство разрешает предоставлять дачи садовые домики для краткосрочного проживания. То есть, я так понимаю, что самое главное запретить

0: 5 утра. Вот здесь как бы соглашусь. По большому-то счету здесь есть...
1: Ну, давай изначально. Да. Да, вот зачем организовываются товарищества, садовое товарищество? Вот что это? Зачем они организовываются и для чего? С какой целью?
0: Ну, для чего? Чтобы люди отдохнули. Я, кстати, вообще, мне кажется, давай начнем еще раньше.
1: Ну, какие люди отдохнули? Ну, какие? Что, когда ты имеешь жилье в городе, когда у тебя есть квартира, ты мечтаешь вот об этом кусочке земли для того, чтобы поставить там небольшой домик и приезжать туда на выходные для того, чтобы выспаться, отвлечься, насладиться природой, пожарить шашлык, не знаю, кто там кому мешает. Ну, мне кажется, запах шашлыка – это нормально.
0: Ну, как бы да. Ну,
1: и тихо и спокойно провести время. То есть некие правила поведения, да, и пожелания, что ты делаешь, когда ты приобретаешь этот небольшой участок земли. Почему садовое товарищество? Потому что это дешевле, это не привязывает тебя к тому, что ты должен построить там какой-то глобальный дом для проживания, это не привязывает тебя к тому, что должны быть все коммуникации и так далее. То есть это такой доступный способ проведения отдыха семьи на природе, да, без привязки там глобальной какой-то. И хочется, чтобы там существовали какие-то определенные правила, которые бы поддерживали вот эту историю спокойствия, выхода на природу, выезда на природу и спокойного времяпрепровождения на природе. Если ты хочешь сдавать в аренду, устраивать праздники и так далее, есть агроусадьбы. Ты можешь купить домик в деревне, правильно?
0: Ну, вообще в деревнях тоже не все однозначно, тоже там шумят соседи. Хорошо, так.
1: Ну, скорее однозначно, потому что все-таки это другой участок по размерам. Мы же помним, что вот эти вот сотки в товариществах, они ограничены еще в размерах. Mm-hmm. То есть получается, что не так домики достаточно близко расположены друг от друга. Все, деревня — это другая история. А хочешь вообще веселиться как хочешь, купи себе хутор.
0: Да, и там уже отжигай.
1: Ну, правда, сегодня есть вот эти истории с одной базовой, с заброшенными домами. И это можно себе позволить, и тогда уже как бы это твои правила, это твое жилище, и там действуют другие правила, скажем так. Ну, поэтому я за то, чтобы были вот гарантии того, что если ты приобретаешь садовое товарищество, участок этот, ты понимаешь, что рядом с тобой будут такие же адекватные люди, которые тоже приезжают для того, чтобы отдохнуть, спокойно отдохнуть.
0: Но, кстати, знаешь, такой очень сложный вопрос, и в комментариях тоже об этом говорят. Люди пишут, что по большому-то счету, да, сдают, скажем так, под мероприятие, но есть же и соседи, которые тоже могут голливудить, говорю по-простому.
1: Ну, такие соседи у тебя и в квартире есть.
0: Согласен.
1: И вы там наверху, не топочите, как слоны.
0: И ты знаешь, и как бы и действительно, есть же соседи, которые слушают на репите в течение дня одну песню 50 раз на всю громкость. Вот по большому-то счету такой, да, достаточно сложный вопрос. Для того, мне кажется, и запущено вот такое общественное обсуждение, потому что тема важная, и тут надо, наверное, все
1: Ну, касается нюансы, многих и многих аспектов.
0: Так что, с другой стороны, сторонники запретов вот как бы указывают на проблему шумных соседей. А те, кто противники нововведений, пишут, что вот мы вложили деньги, мы построили.
1: Не, но это культура и уважение. Слушать одну и ту же песню на репите можно в наушниках, правильно? Не обязательно для того, чтобы от этого там гремело все товарищество. Ну, мне кажется, как бы тут это наша культура.
0: Кстати, то, что касается культуры, вот очень интересная история. Вообще, ты знаешь, дача, я посмотрел, когда готовился к эфиру, это все-таки тема, которая характеризует такой потребительский идеал, который сложился еще в советском обществе с 60-х по 80-е годы. Это такой джентльменский набор. Квартира, дача и машина. То есть, по большому счету, символ высокого социального статуса и богатства. Представляешь, откуда издалека идет эта красивая, замечательная история? Дача.
1: Ну, мне кажется, дача немножко другое сейчас значение приобрела. Дача достаточно доступна, мне как-то кажется. А вот какой-то свой дом...
0: Не совсем доступный.
1: Дом в деревне... Ага, около Минска. Может, в Минске еще вам дачу?
0: Дачу здесь.
1: На крыше.
0: На Сурганово.
1: Ну, это как бы, да, наверное...
0: В частном секторе на Сурганово небольшая дача. 20 квадратных метров. Тоже неплохо, по-моему. Mm-hmm. Так вот, в советское время все-таки были скромные дачи, да? И там, по большому-то счету, люди делали что? Вот знаешь, как прошли мы тоже эволюцию, да? Ведь там делали что? Донашивали старые вещи в основном.
1: 5 соток было, да? 4 сотки, 5 соток.
0: Потом уже 6 соток. Потом уже, опять же, стали 10 соток выдавать. И получается, что, в принципе, дачи действительно были таким объектом, где просто выращивали какие-то небольшие там грядки, донашивали старые вещи. И, ты знаешь, я не думаю,
1: летний домик ставили, обычный.
0: Да? То есть, тоже прошел такой достаточно сложный, наверное, эволюционный процесс, быт на даче. Все сейчас хотят и удобства в доме, и дом нормальный строят, да. И, в принципе, как бы смекалка вот советских дачников, она, конечно, поражала. Там чего только не делали. И рассаду там, и бутылки пластиковые использовали потом.
1: Мне кажется, сейчас все то же самое.
0: Ну да, сейчас лебедей режут из...

0: искусственных...
1: Да и не только.
0: Из резиновых шин, да, там, из шин автомобильных. Поэтому действительно было интересно. Но то, что касается, вот опять же, возвращаясь к нашей теме, то, что касается к регулированию этого момента, я посмотрел, что у них, скажем так, у наших соседей по ту сторону нашей границы, ну, ты знаешь, достаточно все сложно. Оказывается, вот, допустим, в Голландии, дачи в Германии, Голландии, к слову, очень похожи, так вот, там самыми большими в садовых товариществах считаются дома площадью 28 квадратных метров. И еще, оказывается, не везде можно там разместить теплицу или парник. А еще самая удивительная история, что по большому-то счету там очень строго следят за тем, чтобы дачники содержали свои грядки в образцовом порядке. Не сам следишь, то есть там приходят, наверное, не знаю, как это происходит, и все контролируется. И еще удивительная история, в домиках таких, вот в Голландии, да, нельзя ночевать.
1: Ого.
0: А приглашать гостей можно только днем, и то в строго определенное время до 19 часов.
1: Ну, правильно,
0: часов.
1: Чтобы не мешать и не нарушать общественный порядок. У нас тоже так должно быть. Ну, как бы люди должны... Ну, я не говорю, что у нас так должно быть. Я имею в виду, что люди должны...
0: Откроем здесь портал.
1: Но люди должны понимать, что как бы они же не одни живут в этом садовом товариществе. Еще раз повторюсь, хотите жить одни, езжайте на хутор. Я буду злой, можно?
0: Это потому, что у тебя дачи нет.
1: Ну, дачи нет, но я всегда росла в деревне. Вот у меня родители живут в частном доме. У нас есть соседи. Все зависит от того, насколько ты выстраиваешь отношения с соседями. У нас, например, между нашим и соседским участком до сих пор не стоит забора, а такая эта сетка рабица натянута. Когда я спросила у мамы, говорю, мам, ну давай поставим забор или там, ну зачем нам эта сетка рабица? А мама говорит, нельзя ставить забор, тень будет падать на соседский огород,
0: вот это...
1: и у них не будет урожая.
0: Слушай, ну,
1: уважаю, ну, ну на вот самом деле, да?
0: Очень
1: и соседи точно так же как бы стараются сделать так, чтобы здесь не было тоже никакой конфликтной ситуации.
0: Кстати, вот еще интересная история, наверное, мало мы о ней говорим, но в целом, мне кажется, нужно тоже проговаривать, что не всегда, скажем так, вот, когда люди начинают жаловаться, потому что напомню, что то, что касается вот этого проекта указа, да, то все-таки это такой ответ на большое количество жалоб. Вот мне кажется, мы иногда просто не пытаемся, это правильно, с людьми
1: говорить по-человечески.
0: Да? Иногда случаются ситуации, когда где-то кто-то шумит, где-то кто-то там балагурит, ну, всякое бывает. И человек вместо того, чтобы просто прийти, потому что, вот как говорит президент, наши соседи от Бога, да, это касается не только же стран, это касается и в садовых товариществах расположения этих садовых домиков. И, в принципе, люди сразу вызывают милицию, да, то есть, или там сразу бегут куда-то жаловаться. Мне кажется, тоже мы иногда перегибаем, ведь достаточно просто прийти по-соседски, по-белорусски, поговорить.
1: Да, если уже не договороспособный человек, который,
0: да,
1: ну, как бы...
0: Да. Потому что мы иногда, мне кажется, перегибаем палку, да, и пытаемся сразу, вот все, шумят. Ну, слушайте, ну, бывает всякое. Бывает, как бы, да, шумят, но ты думаешь, слушайте, ну, у человека праздник, у него день рождения, ну, может быть, пусть он там раз...
1: Ну, если это разовая акция.
0: Ну, это если разовая акция, да, согласен. Ну, или, получается, как? Если он каждую неделю отмечается, чего-то, значит, надо соседей приглашать. Люди-то чего жалуются? От зависти и от несправедливости.
1: Слушай, ну у меня была история тоже. Я когда вот жила на одной квартире, у нас были сверху соседи, у которых постоянно что-то гремело, падало, рушилось, они постоянно ругались, то есть постоянно была вот такая громкая история. Тоже не самая лучшая. И как бы иногда разговоры помогали, а иногда тебя просто не слышали. Поэтому здесь, конечно, важно, чтобы люди уважали друг друга и с пониманием относились к тому, что происходит друг у друга.
0: Ну, кстати, то, что касается, опять же, чтобы с пониманием, по большому-то счету, вот опять же, возвращаясь к документу, документ очень важен, говорил уже об этом, да, в принципе-то сдавать домики садовые никто не запрещает, пожалуйста, то есть семьи
1: приезжают. Для спокойного отдыха, абсолютно.
0: Есть, в принципе, вот люди, которые жалуются, что да, вложили деньги, но с другой стороны, ну, а как вы можете располагать на даче, слушайте, ну, отмечать свадьбу? Ну,
1: вот чтобы было понятно, я за то, что шашлыки жарить можно, а вот шуметь, пьянствовать, превращать это в какой-то непонятный бардак нельзя. Ну, какие-то танцы,
0: как
1: негромкая музыка до определенного времени, там, условно. Ну, почему нет? Есть же правила поведения.
0: То есть, в принципе, скажем так, обсуждение идет еще. Инициатива реально очень такая бурная. Посмотрели мы, что происходит и, скажем так, у наших соседей, и не только. Еще интересная история, вот хотел бы рассказать. То, что касается дач, то, что касается огорода, да. Интересная история в Великобритании, как оказалось. Так вот, там насладиться природой и посадками можно. Кстати, классная история, мне очень понравилась. Не выезжая из города. Для этого есть, внимание, коммунальные сады и огороды, да, в них обычно выращивают
1: общественные.
0: Овощи. Общественные. Никаких домов там не строят. Максимум ставят сарай для инструментов или теплицу.
1: У нас так тоже было когда-то.
0: Да, было. Слушай, ну здорово.
1: Ну, в Минске же было. Помнишь вот эти пятиэтажки рядышком грядки?
0: Я уже приехал.
1: Ну, в Дзержинске у нас до сих пор есть. Например, люди живут в пятиэтажках, и у них рядышком нарезанные какие-то участки для грядок. Ну, это, наоборот, искореняется, изживается сейчас.
0: А мне кажется, вот, ну, мое личное мнение, то, о чем мы говорим, что иногда действительно нам нужно и детей наших учить, да, и воспитывать в них любовь к земле, любовь к работе на земле. Ну вот история, понятно, что мы не
1: была, должны... Была такая история. Живешь на пятом этаже в районном центре, и рядышком у тебя грядочки, где там лучок, как помидорчик какой-то в маленьком количестве растет.
0: Ну пусть не около дома, может где-то там рядышком. Но тоже как классная история, потому что ты тогда учишься, детей приучаешь. Но на дачу не всегда есть возможность съездить, во-первых. Во-вторых, не у всех есть дача, правильно ты говоришь. У кого-то есть дом в деревне, да, а то, когда у тебя есть возможность прямо...
1: Ну вообще, копни глубже. Сейчас же есть история с тем, чтобы... Чтобы грядки можно было... Ну, есть же вот все продается для того, чтобы грядки организовать на балконе.
0: Ну, давай еще.
1: Выращивать там лучок, петрушечку, помидорчик и детей приучать. Ну, все может.
0: На балконе как-то, мне кажется, не очень. Но тема интересная, правда? Может, вот это тоже...
1: На крыше.
0: Учесть. Но это нужен хороший дом.
1: Нет. А если дом просто многоэтажный, вот почему мы не делаем каких-то красивых историй на крышах?
0: Романтических или с луком?
1: Романтических с луком.
0: Признавался при свечах и луке в любви. В общем, слушай, тема, честно говоря, уверен, еще будет набирать обороты. Я так предполагаю, что еще будет огромное количество обсуждений. И мне кажется, что, в принципе, вот эта инициатива и этот проект указа президента Республики Беларусь, он действительно должен как-то нивелировать вот этот...
1: Уравновесить.
0: Да, уравновесить. Вот этот дисбаланс, опять же, возвращаемся к тому, о чем мы часто говорим здесь, в этой студии и в эфире женского радио, о том, что наша страна, она все-таки ориентируется на такое понятие, как справедливость.
1: Да,
0: и справедливость, 100%. Чтобы одни люди могли нормально отдохнуть, ну, потому что человек действительно может, у него тяжелая работа, у всех у нас тяжелая работа. Он хочет отдохнуть, провести время спокойно с семьей, да, пожарить шашлык. Но мы, да, выяснили.
1: У меня любимая работа, не тяжелая.
0: Да, у тебя любимая, хорошо. Ну, у меня тоже любимая. Ну, у кого-то же реально люди работают.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Где-то там человек работает.
1: И даже любимая работа тяжелая, если честно.
0: У него там цех, там все гремит, шумит, он хочет вырваться на эти там два дня отдохнуть.
1: Но не погреметь и пошуметь, а отдохнуть.
0: Да, отдохнуть. И с другой стороны, как бы, опять же, мы прекрасно понимаем, что раз есть возможность сдавать эти домики, пожалуйста, сдавайте семьи с детьми, это всегда очень здорово, и ну, чтобы они тоже придерживались.
1: Должны быть правила.
0: Вот.
1: Вот и все. Они важно. Должны быть выработаны, должны быть правила, которые основаны на справедливости. Согласна.
0: Ну что ж, это программа «Настоящая жизнь». Подводим итоги сегодняшнего выпуска. Что мы сегодня выяснили? Что сейчас бурно обсуждается? Проект указа президента Республики Беларусь о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ. Вопросов к этому проекту у общества огромное количество, мнения разделились, но что мы выделили? Во-первых, то, что происходит, это как бы элемент настоящей, такой нормальной социальной справедливости. И это
1: демократия,
0: должно, да, демократия устраивать. И одну, скажем, часть людей, которые живут в садовых товариществах, и другую, которая сдает какие-то там коттеджи, дома, бани, сауны и так далее, и тому подобное. Второе, что мы выяснили, что проводить мероприятие нужно не в дачном товариществе, да, не в садовом товариществе, а специально отведенном для этих местах.
1: Громкие, шумные там, мероприятия.
0: Да, агроусадьбы, да, и так далее, и тому подобное. Что мы еще посмотрели? Что, в принципе, сейчас, на данном этапе, у нас достаточно очень комфортные условия, потому что в некоторых странах вообще запрещают, самое главное, ночевать на даче. Угу. Это же уму непостижимо. А у нас можно.
1: Ура.
0: Ура. Даже можно и у соседей ночевать. А самое главное, что мы сегодня с тобой выяснили, что надо, прежде чем жаловаться, прежде чем поднимать какой-то вот нехороший такой шум, просто поговорить с соседями. Это всегда, по крайней мере, попробовать и попытаться.
1: Давай вспомним кота Леопольда. Ребята, да, давайте жить дружно.
0: Ну, судя по всему, на этом будем завершать сегодняшний выпуск программы «Настоящая жизнь». Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. Конечно же, слушайте программу «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.
1: И женском радио.
0: В студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Всем отличной недели. До встречи.
1: Пока-пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
0: Реклама. Новости медицины 16+.
4: О том, почему некоторым белорусам в паспорт ставят штамп о группе крови, как снизить проявление тревожности и в чем польза желтого чая, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Министерство здравоохранения разъяснило, кому из белорусов будут проставлять группу крови в паспорт. Самое главное – это то, что штамп о группе крови по-прежнему ставится только по желанию гражданина. Никакой обязательности нет, отметка вносится исключительно по запросу человека и носит информативный характер. При этом Минздрав подчеркивает, что штамп не будет проставляться в идентификационную карту, биометрические, дипломатические и служебные паспорта, а также другие документы, предназначенные для выезда из страны или въезда в нее. Постановление также регламентирует, как учреждения здравоохранения должны вести журналы регистрации таких отметок и какую форму должен иметь штамп. В ведомстве напомнили, что даже если отметка стоит в документе, при переливании крови группа пациента все равно определяется перед каждой трансфузией. Это обязательное медицинское правило. Экстракт желтого чая может защищать печень от накопления жира и воспаления. В эксперименте на мышах исследователи изучили влияние этого напитка на повреждение печени, вызванное дексаметазоном, препаратом из группы глюкокортикоидов, который при длительном применении может способствовать накоплению жира в печени. Животные, получавшие экстракт желтого чая в течение 6 недель, демонстрировали более низкий уровень печеночных ферментов, триглицеридов и холестерина, а также признаки уменьшения воспаления. Анализ показал, что желтый чай активировал гены, связанные с антиоксидантной защитой, и одновременно подавлял механизмы, отвечающие за образование жира в клетках печени. Кроме того, экстракт усиливал процессы расщепления жирных кислот, что помогало предотвратить накопление жира в органе. Ученые из университета Оулу выяснили, что для поддержания психического здоровья в среднем возрасте важны не только физическая активность, но и ее интенсивность. В работе приняли участие почти 4500 жителей Финляндии в возрасте 46 лет. В течение 2 недель исследователи отслеживали их двигательную активность, сидячее поведение и продолжительность сна с помощью специальных датчиков. Затем данные сопоставили с симптомами депрессии и тревожности. Оказалось, что замена всего 30 минут сидячего времени на умеренную или интенсивную физическую нагрузку была связана со снижением симптомов депрессии на 9%, а тревожности примерно на 5%. При этом легкая активность, например, спокойная прогулка, тоже приносила пользу, но заметно меньшую. Авторы отмечают, что для психического благополучия особенно важны нагрузки, во время которых дыхание слегка учащается, быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед или другие активные занятия. Еще одним важным фактором оказался сон. Участники в среднем спали около 7,5 часов в сутки, и сокращение сна даже на 10 минут было связано с небольшим ухудшением психологического состояния. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Слушай свое. Беларусь.

0: радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Что касается возможностей Беларуси, президент подчеркнул, что губернатор хорошо с этим знаком, а что-то при необходимости может подсказать российский посол Борис Грызлов. «Мы свои люди, чего тут сложная ситуация, надо искать выход и в плане безопасности, и в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка, поэтому если мы можем чем-то вам помочь, не стесняйтесь, скажите», подчеркнул президент. Беларусь сформировала перечень из 50 потенциальных проектов для сотрудничества с Евразийским банком развития, рассказал министр финансов Владислав Татаринович на бизнес-форуме Евразийского банка развития в Алма-Аты. «Мы активно обсуждаем вопросы, которые касаются приемлемых условий финансирования как по срокам, так и по процентным ставкам. Беларусь с 2011 года является акционером Евразийского банка развития, и за этот период мы успешно реализовали с финансовой поддержкой этого института 54 проекта в различных отраслях. Это промышленность, инфраструктурные проекты, проекты в сфере энергетики. В общем объеме это порядка 3 миллиардов долларов. Мы активно взаимодействуем с Евразийским банком развития для полной реализации ключевых показателей, которые были определены в действующей стратегии на 2021-2026 годы», подчеркнул министр. С 1 июля в Беларуси вводится обязательный налоговый минимум для плательщиков налога на профдоход. Теперь ежемесячно такие граждане должны заплатить в бюджет как минимум 45 рублей, независимо от полученных доходов. Прежде всего, такие плательщики добровольно фиксировали свои полученные доходы, то есть формировали чеки в приложении «Профдоход». С них отчислялось в качестве налога 10% от суммы, но если кто-то вел деятельность периодически, тогда налоги за некоторый срок не уплачивались. Теперь введен базовый минимум для всех. Для тех же физических лиц, кто является получателями пенсии, минимальная сумма налога устанавливается в размере 18 белорусских рублей. В музее-мастерской «Азгура» в Минске открылась выставка «Мозаик из стекла». Их авторы – не профессиональные художники, а люди других специальностей. Это врачи, преподаватели, а также программисты и психологи. Выставочный проект живописной школы проходит в третий раз в таком формате. В отличие от более привычного для мозаичных изображений мрамора и камня, стекло придает мозаикам определенную цветовую экспрессивность и красочность. Помимо авторских композиций, на выставке присутствуют и мозаичные интерпретации шедевров мировой живописи именно 20 века. В экспозиции представлено около 20 уникальных работ. Посетить выставку может любой желающий. Она продолжит свою работу до 4 июля включительно. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 21, в Могилеве 19 тепла, в Витебске плюс 20, в Гродно 24 выше нуля, в Гомеле плюс 22, в Бресте 26 градусов выше нуля. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 22-24, в Гомеле днем от 24 до 26 тепла, в Бресте плюс 28-30, в Гродно от 26 до 28 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 23-25. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цедик,

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Фундамент стабильности Беларуси. Медиаэксперт Дмитрий Швайба объяснил важность развития реального сектора экономики.
2: Беларусь свою ставку сделала на развитие реального сектора экономики. Это то, что обеспечивает ту самую пресловутую социально-экономическую устойчивость, социально-экономическую безопасность. И в этом смысле промышленность, сельское хозяйство, строительство и нефтехимия являются определяющими для промышленного сектора страны. Глава государства открыто ведет диалог с обществом. Он фактически, публично озвучивает сложности, его беспокоит. Какой процессы, идущие там в промышленном секторе. В общем-то, он направляет тем самым внимание губернаторского корпуса на решение этих проблем в оперативном режиме. Да, сельское хозяйство готово, оно способно показать тот уровень, который традиционно высокий, обеспечен в Республике Беларусь. Оно способно показать прирост. Эти потенциалы уже на сегодняшний день чувствуются. Это строительство, которое тоже показывает положительную динамику. И это задача перед промышленным сектором, выведение, в общем-то, предприятий промышленности, в целом системы на тот уровень, который устраивал бы развитие, полноценного развития экономики страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Постскриптум. 16+.
1: Действия США здесь вторичны. Медиаэксперт Дмитрий Швайба о заявлениях Трампа по поводу снятия морской блокады Ирана.
2: Во-первых, такая красноречивая ситуация, которая проявляет, в общем-то, всю специфику возможных, потенциальных и происходящих военно-политических конфликтов в мире. Вот выигравших нету, да? Вот что-то происходит, вот прям глобальное. А кто победитель? И начинается потом информационная война за это одеяло, по перетягиванию, чтобы обеспечить информацию свой внутренний электорат, международное сообщество в том, что вот та или иная сторона именно победители. По мнению целого ряда экспертов, конечно, такая важная часть выигрыша в этом во всем происходящем, после беспрецедентной атаки на политическое руководство, после всего того, что произошло, Иран не только сохраняет лицо, но и представляется субъектом, который в большей степени контролирует все происходящие процессы. Действия США несколько вторичны в этом смысле, поскольку блокировать то, что и так заблокировано, это, конечно, большое достижение, но при этом не является вот таким абсолютным каким-то достижением. И да, США вот в эти вещи играют, они заявляют, что вот мы разблокировали, но там сохраняем эту нашу группировку военную, готовы в любой момент это все дело повторить. Иран на это, мне кажется, спокойно очень реагирует. Уже появляется информация о том, что Иран вводит обязательные условия страхования судов, проходящих через Армузский пролив. Более того, такую интересную формулировку используют. Вот первые 60 дней мы как-то это бесплатно будем делать, хотя тоже надо разбираться, что имеет в виду Иран, когда говорит о бесплатном страховании судов. А через 60 дней мы готовы пересмотреть эту историю. То есть это яркий пример недоверия сторон друг к другу. Они не договорились на сегодняшнем этапе точно. Они просто делают какие-то шаги, чтобы показать, как минимум там своим обществом, что они некие действия осуществляют и являются выигрыши от всего происходящего. Трамп действительно делает эти заявления. Они такие яркие, спонтанные, в его стиле. Но они совершенно не подтверждают того, что США как-то победила в этой ситуации. Более того, известно, что уже Сенат Соединенных Штатов ограничивает военные полномочия своего президента, потому что видит некую такую фривольность в этих серьезных вопросах. Более того, иранскую авантюру, по-другому ее назвать нельзя. Нельзя назвать успешной, удачной для самих Соединенных Штатов. Какой-то определенный выигрыш от этого еще получает политическое руководство Израиля, например, но точно не Соединенных Штатов. То есть эта история очень важная и тонкая. И в этом смысле это надолго. Иран сложный переговорщик и так всегда. А в этой ситуации еще осложнен всем тем, что произошло. Но более того, известно, как очень гордо, очень самодостаточно ведут себя иранские переговорщики на полях, предоставленных сейчас, например, в Швейцарии. Например, отсутствует процедура совместного рукопожатия. То есть это невозможно для иранской стороны. Отсутствует процедура комментариев каких-то, совместных фотографирований. То есть слишком далеко стороны. Они действительно и в первую очередь иранцы демонстрируют всему миру, что к сожалению, американцы повели себя так, как повели. И они переговариваются как рациональные переговорщики, но они не готовы наступать на горло собственной гордости. И это еще дополнительно вызывает некое уважение к Ирану, как он себя позиционирует. Настоящий боец, настоящая страна, которая может защищать свои национальные интересы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Разумная хладнокровность и готовность к любым вызовам. Медиаэксперт Дмитрий Швайба о ситуации на южной границе Беларуси.
2: Президент свой посыл всему населению страны, и в частности тому населению, которое проживает в Гомельской области, сделал. Оно транслировано, оно очень широко было тут раскручено средством массовой информации. Очень внимательно следил за теми словами, которые сказал губернатор Гомельской области. Мне, кстати говоря, его версия нравится очень, о том, что это немножко такое отвлечение внимания после того кровавого, к сожалению, инцидента, который произошел с белорусским автобусом. Я бы очень хотел в эту версию верить, вот как гражданин, но при этом вот подспудно понимая, что ситуация, конечно, достаточно сложная. И уверен, что все службы Республики Беларусь, которые ответственны за свой спектр влияния на ситуацию, они приведены в состояние, такой, знаете, готовности, состояния оперативного реагирования, потому что Гомельская область — это самый большой по территории регион Республики Беларусь, это важно понимать. Там сосредоточены стратегические предприятия, как, собственно, и в Брестской области, но Гомельская область, она, конечно, тут тоже так имеет серьезную промышленную географию, и это предприятия, которые действительно нуждаются в обеспечении прямо физической безопасности. И это непростая задача. И учитывая, что наша южная соседка ввиду заявлений, ввиду действий, ввиду всего того, что мы слышим, немножко превращается в такого токсичного соседа в части ее собственное восприятие. Но для нас, конечно, задача держать тут все на контроле. Не случайно глава государства пригласил губернатора. Он привлек внимание тем самым, в принципе, губернаторского корпуса через это общение. Но это все очень и очень серьезные вещи. Как-то такую ставку, которую делает политическое руководство нашей южной соседки на повышение, что называется, градуса, она даже не совсем понятна, потому что уверен, что даже украинские военные не в восторге от сценария какого-то тут горячей фазы нашей южной границы, потому что для них это серьезнейший вызов, и прям не уверен, что они с такой бравадой там готовы это все обеспечить. Даже, честно говоря, говорю и сам немножко так трепет какой-то внутри себя ощущая того, что об этом приходится говорить. Но это время такое, оно есть. Время выбрало нас в этом смысле. И тут Беларусь должна показать, во-первых, такую разумную хладнокровность и размеренность части восприятия всего происходящего. На это и ориентирует глава государства. Но при этом готовность к любым вызовам, она должна безусловно присутствовать. И это то, что формирует трек восприятия сегодняшнего времени.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Она возглавляет российскую парламентскую делегацию, которая прибыла в нашу страну для участия в 13-м форуме регионов Беларуси и России, проходящем сегодня и завтра в Минске и Минской области. Глава белорусского государства тепло приветствовал гостью. Что касается форума регионов и межрегионального сотрудничества в целом, Александр Лукашенко подчеркнул, что его позиция неизменна. Благодаря регионам мы сохранили эти теплые дружеские отношения между Белоруссией и Россией, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Московской области России Андреем Воробьевым. Беларусь готова подключиться и помочь Московской области в тех или иных вопросах, если есть такая необходимость, подчеркнул президент.
1: Приятно видеть вас в Беларуси, и в этом не только наши добрые братские

0: и отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область, все остальное – вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что…
1: Мы этим дорожим.
0: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы чем-то можем, 15 миллиардов – это немало товарооборот. Наверное, что-то можем, скажите, что будем работать вместе и делать все.
2: Взаимодействие Беларуси и Башкортостана вносит серьезный вклад в развитие союзного государства. Такое мнение выразил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на открытии B2B-переговоров компании Беларуси и Башкортостана при участии первого заместителя премьер-министра правительства, министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустама Муратова. Виктор Каранкевич отметил, что мероприятие проходит в рамках важного события – форума регионов Беларуси и России, которому уделяется особое внимание со стороны президента Беларуси и президента России. И в завершении выпуска уникальное кафе в стиле 60-х открыли на Кургане Славы сегодня в первый день работы форума регионов Беларуси и России. Главный художественный акцент – барельеф, выложенный 8-метровой мозаикой, которая складывается в узнаваемый образ ордена Отечественной войны. Кафе позволяет принять одновременно 120 гостей. Около 90 человек размещаются внутри, а любители свежего воздуха могут расположиться на террасе. Там предусмотрено 30 мест. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 20, в Гродно и Гомеле плюс 23, в Бресте плюс 25. Завтра в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте плюс 30-32. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro. Ученые разработали метод измерения уровня фосфатов в медицине, сельском хозяйстве через смартфон, и новая народная серия Honor уже в Беларуси. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новые разработанные реагенты, и примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем их больше в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Метод дает надежные и одинаковые результаты при повторных измерениях. Реагент может храниться более года при комнатной температуре. В Беларусь приехали два новых смартфона – Honor 600 и Honor 600 Pro. Начнем с того, что объединяет устройство. Это экран – один из главных козырей серии. Тончайшие рамки, высокая скорость матрицы и технологии защиты зрения делают его универсальным решением как для мультимедиа, так и для повседневного использования. Дизайн тоже выдержан в едином стиле. Тонкий корпус толщиной менее 8 мм, аккуратный блок камеры, премиальные материалы. При этом оба смартфона защищены по стандартам IP68, 69 и IP69K. Редкость даже для более дорогих устройств. Задние панели блок камер выполнены как монолитная деталь из сверхпрочного композита. Доступны следующие цветовые варианты – оранжевый, бежевый и черный. Оба устройства, кстати, также умеют заряжать другие гаджеты проводным реверсивным питанием мощностью до 27 Вт. Обе модели делают ставку на мобильную фотографию. Основной сенсор на 200 мегапикселей. Фронтальная камера на 50. В целом набор выглядит внушительно и закрывает большинство запросов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Она возглавляет российскую парламентскую делегацию, которая прибыла в нашу страну для участия в 13-м форуме регионов Беларуси и России, который проходит сегодня и завтра в Минске и Минской области.
1: Валентина Ивановна, ну вы знаете мое отношение к вам. И я уже несколько дней перед этим форумом знаю, что вы у нас будете. Наталья Ивановна знает, что я вас жду. Есть о чем поговорить. Я помню свое обещание.
2: Да, Александр Ильич, я знаю, что вы все обещания выполняете, нет, поэтому нет. Я спокойно...
1: Да, вы можете даже не переживать.
2: Хорошо.
1: Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете, все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет, как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Ну, время сейчас такое...
0: В продолжении темы председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко на встрече с президентом Беларуси сравнила атаку на автобус с детьми под Брянском с действиями фашистов. Валентина Матвиенко высказала слова сочувствия и поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей из Беларуси под Брянском. «Это очередное преступление киевского режима», — сказала она. В продолжении разговора руководитель Совета Федерации провела параллели между этим событием и действиями фашистов в период Великой Отечественной войны. Госстандарт и Росстандарт подписали два плана стандартизации союзного государства по итогам заседания Комитета по стандартизации и качеству союзного государства, которое состоялось в Молодечно на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Председатель Госстандарта Елена Маргунова и руководитель Росстандарта Антон Шалаев подписали обновленный план стандартизации союзного государства в сфере детского питания на 2025-2029 годы и план стандартизации союзного государства в сфере сверхвысокочастотной микроэлектроники на 2026-2030 годы. И в завершении выпуска более миллиона цветов высадят в Витебске к Славянскому базару. Акцент поставлен на вертикальное озеленение, подвесные кашпо с подсветкой и живые гирлянды вдоль магистралей. В яркую палитру фестиваля добавят красок и цветущие мосты. Тренд, особенно полюбившийся жителям и гостям города. Также сделают ставку на устойчивые к жаре, дождю и ветру сорта, но экспериментируют продуманно. Кстати, среди новинок этого лета пышная бакопа и цветок хамелеон альтернантера. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве +21, в Гродно и Гомеле +23, в Бресте 25 тепла. Завтра в Витебске +23-25, в Могилеве +24-26, в Минске и Гомеле +25-27, в Гродно +28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, почему некоторым белорусам в паспорт ставят штамп о группе крови, как снизить проявление тревожности и в чем польза желтого чая, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Министерство здравоохранения разъяснило, кому из белорусов будут проставлять группу крови в паспорт. Самое главное – это то, что штамп о группе крови по-прежнему ставится только по желанию гражданина. Никакой обязательности нет, отметка вносится исключительно по запросу человека и носит информативный характер. При этом Минздрав подчеркивает, что штамп не будет проставляться в идентификационную карту, биометрические, дипломатические и служебные паспорта, а также другие документы, предназначенные для выезда из страны или въезда в нее. Постановление также регламентирует, как учреждения здравоохранения должны вести журналы регистрации таких отметок и какую форму должен иметь штамп. В ведомстве напомнили, что даже если отметка стоит в документе, при переливании крови группа пациента все равно определяется перед каждой трансфузией. Это обязательное медицинское правило. Экстракт желтого чая может защищать печень от накопления жира и воспаления. В эксперименте на мышах исследователи изучили влияние этого напитка на повреждение печени, вызванное дексаметазоном, препаратом из группы глюкокортикоидов, который при длительном применении может способствовать накоплению жира в печени. Животные, получавшие экстракт желтого чая в течение 6 недель, демонстрировали более низкий уровень печеночных ферментов, триглицеридов и холестерина, а также признаки уменьшения воспаления. Анализ показал, что желтый чай активировал гены, связанные с антиоксидантной защитой, и одновременно подавлял механизмы, отвечающие за образование жира в клетках печени. Кроме того, экстракт усиливал процессы расщепления жирных кислот, что помогало предотвратить накопление жира в органе. Ученые из университета Оулу выяснили, что для поддержания психического здоровья в среднем возрасте важны не только физическая активность, но и ее интенсивность. В работе приняли участие почти 4500 жителей Финляндии в возрасте 46 лет. В течение 2 недель исследователи отслеживали их двигательную активность, сидячее поведение и продолжительность сна с помощью специальных датчиков. Затем данные сопоставили с симптомами депрессии и тревожности. Оказалось, что замена всего 30 минут сидячего времени на умеренную или интенсивную физическую нагрузку была связана со снижением симптомов депрессии на 9%, а тревожности примерно на 5%. При этом легкая активность, например, спокойная прогулка, тоже приносила пользу, но заметно меньшую. Авторы отмечают, что для психического благополучия особенно важны нагрузки, во время которых дыхание слегка учащается, быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед или другие активные занятия. Еще одним важным фактором оказался сон. Участники в среднем спали около 7,5 часов в сутки, и сокращение сна даже на 10 минут было связано с небольшим ухудшением психологического состояния. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и России.
1: Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам, миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся нашими возможностями. Это великое дело.
0: Президент Беларуси направил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы в связи с жертвами в результате землетрясения. С глубокой болью и большой тревогой за братский венесуэльский народ в Беларуси узнали про жуткую трагедию, которая обрушилась на Боливарианскую республику Венесуэла. В это непростое время направляем самые искренние слова поддержки всем жителям Венесуэлы, особенно жертвам безжалостной стихии. Кто потерял близких, остался без крова. От всего сердца соболезную родным погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в соболезновании. Премьер-министр Александр Турчин по поручению Александра Лукашенко вручил благодарности президента педагогическим работникам, студентам и курсантам. Благодарности президента премьер-министр вручил преподавателям учреждений высшего образования за значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи. Также отмечены студенты и курсанты, которые уже на этапе обучения продемонстрировали выдающиеся результаты в науке, творчестве и общественной деятельности. Во Дворце Республики сегодня прошел выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных сил. В торжественном чествовании приняли участие руководящий состав военного ведомства и представители других силовых структур, а также десятки родных и близких выпускников. Всего под звуки оркестра в зале церемонии Дворца Республики дипломы магистров и наградные знаки об окончании факультета получили 133 офицера, из них 19 оперативно-стратегического уровня и 114 оперативно-тактического уровня. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 20, в Могилеве плюс 21, в Минске и Гомеле плюс 23, в Гродно 26 тепла, в Бресте плюс 28. Завтра в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте плюс 30-32. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro. Ученые разработали метод измерения уровня фосфатов в медицине и сельском хозяйстве через смартфон, и новая народная серия Honor уже в Беларуси. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новые разработанные реагенты, и примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем их больше в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Метод дает надежные и одинаковые результаты при повторных измерениях. Реагент может храниться более года при комнатной температуре. В Беларусь приехали два новых смартфона – Honor 600 и Honor 600 Pro. Начнем с того, что объединяет устройство. Это экран – один из главных козырей серии. Тончайшие рамки, высокая скорость матрицы и технологии защиты зрения делают его универсальным решением как для мультимедиа, так и для повседневного использования. Дизайн тоже выдержан в едином стиле. Тонкий корпус толщиной менее 8 мм, аккуратный блок камеры, премиальные материалы. При этом оба смартфона защищены по стандартам IP68, 69 и IP69K. Редкость даже для более дорогих устройств. Задние панели блок камер выполнены как монолитная деталь из сверхпрочного композита. Доступны следующие цветовые варианты – оранжевый, бежевый и черный. Оба устройства, кстати, также умеют заряжать другие гаджеты проводным реверсивным питанием мощностью до 27 Вт. Обе модели делают ставку на мобильную фотографию. Основной сенсор на 200 мегапикселей. Фронтальная камера на 50. В целом набор выглядит внушительно и закрывает большинство запросов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет. Неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Автомобильные новости. 16+.
4: Привет. В Беларуси запустили одно окно для владельцев электромобилей. Какие изменения внесены на пересечении улиц Аэродромной и Чкалова? И на дороге Беларуси выйдет первый газомоторный тягач МАЗ. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила онлайн-портал с функцией одного окна. Сервис предназначен для действующих и будущих владельцев электромобилей. Через него можно сообщить о проблеме с конкретной зарядной станцией, рассказать о неисправности своего авто, задать любой вопрос, связанный с эксплуатацией зеленого транспорта, и внести предложение или пожелание. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций. Портал принимает обращения от всех желающих, независимо от гражданства, марки и модели электромобиля. На дороге нашей страны выйдет первый газомоторный тягач МАЗ. Завод уже доставил первый экземпляр белорусскому перевозчику «Гомель-Агротранс», который занимается обслуживанием предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, и уже имеет более 40 грузовых автомобилей МАЗ и свыше 60 единиц прицепной техники. Новая машина оснащена газовым двигателем экологического класса Евро-5 и механической 16-ступенчатой коробкой передач. Модель разрабатывалась для выполнения тяжелых региональных перевозок с акцентом на максимальной экономии топлива. Тягач также получил систему гидроотбора мощности, позволяющую работать с самосвальными полуприцепами. Максимально допустимая масса автопоезда увеличена до 48 тонн, а это дает возможность использовать в сцепке тяжелые трехосные прицепы. На пересечении улиц Аэродромной и Чкалова с целью повышения безопасности вносятся изменения в схему организации дорожного движения. Новая схема предусматривает исключение маневра левого поворота с Аэродромной на Чкалова, исключение маневра разворота на указанном перекрестке при движении по Аэродромной. Альтернативные маршруты следования на улицу Чкалова возможны через улицу Вирскую и Брилевскую, через круговое движение площади Старый аэропорт и через транспортную развязку Аэродромной с улицей Жуковского. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе пути. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Уверенность в этом выразил президент Беларуси сегодня на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.
1: Мы знаем, что Россия, Беларусь, это, я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
2: Это желающих очень много.
1: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет какое время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
0: Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов, как это было в прежние годы. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси. Он подчеркнул, что даже в нынешних условиях наша страна готова открыть эти же пункты. На территории СЭС «Гродный Инвест» в этом году завершится строительство индустриального парка, и туда придут первые арендаторы. Об этом на совместном мероприятии торговых палат Беларуси и России, которое состоялось в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России, сообщил глава администрации СЭС «Гродный Инвест» Дмитрий Рожков. Руководитель одной из самых молодых в Беларуси свободных экономических зон рассказал об успехах ее резидентов в реализации инвест-проектов. Он отметил, что в экономику региона резидентами СЭС привлечено более 2 миллиардов инвестиций. Свои проекты в СЭС успешно реализуют 77 компаний с капиталом из более 30 стран мира. Это машиностроение, химическая промышленность, производство автокомпонентов, удобрений, деревообработка и производство мебели, текстильная промышленность, АПК, производство строительных материалов и логистика. И в завершении выпуска выставку «Белта. Женская сила» представили на экспертной сессии 13-го форума регионов Беларуси и России в санатории «Юность». Экспозиция состоит из более чем 200 фотографий. Она посвящена женщинам, которые несли просвещение на белорусскую землю, строили храмы и защищали свою родину от врага наравне с мужчинами, помогали восстанавливать страну, поднимали культуру, науку и образование. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 21, в Гродно и Гомеле 24 тепла, в Бресте плюс 25. Завтра в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте плюс 30-32. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Без кассира бай и 24 Афиша бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебск.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский об угрозах Киева в адрес Беларуси.
2: Я бы акцентировал еще внимание на том, что президент не стал лично комментировать вот эти угрозы со стороны режима Зеленского по той простой причине, что мне представляется на сегодняшний день нецелесообразным вступать в полемику с этим политическим деятелем, легитимность которого, во-первых, и в общественно-политическом плане сомнительна, а во-вторых, и юридически на сегодняшний день Зеленский фактически узурпировал власть на территории Украины, и тональность, которую он пытается общаться с нашей страной, она не предполагает ответов на уровне главы государства. Тем более, уже были определенные элементы полемики, и Александр Лукашенко, как более опытный государственный деятель, впоследствии даже сказал о том, что, вы знаете, как поют, так и отпевают. Да? Намекая на то, что, в общем-то, ответ был, ответ объяснялся той риторикой, которую использовал сам Зеленский, да, как поют, так и отпевают. Но вместе с тем, я готов даже извиниться за свои слова. То есть, это был разговор с позиции сильного, вот, и сейчас мы эти угрозы не комментируем. С нашей страной бессмысленно разговаривать языком ультиматумов, и мы видим сейчас, по последним событиям, что те, кто эти ультимативные требования выставили, сами впоследствии их и сняли. То есть, придумали проблемы, потом успешно их решили. В социальных сетях очень активно продвигаются определенные нарративы, при том с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Значит, нарративы о том, что Беларусь будет втянута в пространство войны, в том, что в этом виновата сама власть, в том, что мы якобы кого-то боимся, да, и даже вот ситуация с зарубежной командировкой главы государства трактуется совершенно извращенно, но здесь что от них ожидать? На них не надо обижаться, у них такие задачи. Вот. Я-то знаю, как готовилась командировка в президент, и знаю, что такое подготовка межгосударственных визитов. Вы знаете, это нельзя вот сегодня захотеть и завтра полететь в какую-то страну с визитом. То есть этому предваряет серьезная подготовка, которая может вестись там на протяжении очень длительного времени. Что должны совпасть графики, необходимо подготовить переговорную повестку, должны на техническом уровне все отработать, потом выезжают передовые группы и так далее. И вот президент на фоне этих угроз принимает решение не менять свои планы. Это значит, что мы держим все под контролем. Мы понимаем различными средствами, дипломатическими, вероятно, средствами разведки, причины, по которым режим Зеленского истерит в адрес Беларуси.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский решение Литвы денонсировать приграничное соглашение с Беларусью.
2: Не сработало, и литовцы обвиняют здесь нашу сторону. Это, на наш взгляд, несправедливо, потому что торпедировали выполнение этого соглашения как раз-таки литовская сторона. Суть соглашения заключалась в том, что в пределах 50-километровой зоны границ двух государств был предусмотрен режим свободного, относительно свободного перемещения граждан. Это было направлено на то, чтобы действительно отношения между Беларусью и Литвой были максимально добрососедскими. Мы знаем, кто является инициатором того, чтобы наши отношения не были добрососедскими. Это не официальный Минск. Официальный Минск, наоборот, принимал решения, которые касались не только людей, проживающих в 50-километровой зоне, но вообще всех литовцев. Я имею в виду о безвизовом въезде.
3: Конечно, да.
2: Что в ответ мы получили, вернее, не мы, а те литовцы, которые ездили в нашу страну. Проверки на своей территории, значит, это самое, попытки ограничить ввоз продуктов из Беларуси и так далее и тому подобное. Максимальные различные ограничения и препоны для того, чтобы не допустить действия этого безвиза, а значит, добрососедских отношений между нашими государствами. Ну и, конечно, тот факт, что литовские пограничные службы, ну, сейчас там понемногу восстанавливаются контакты, но до этого ведь вообще не было контактов между пограничными службами, меня инициативно их прервали.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Президент Беларуси заявил о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью. Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин по поручению президента вручил государственные награды педагогическим работникам, студентам и курсантам. 13-й форум регионов Беларуси и России проходит в Минске и Минской области.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Она возглавляет российскую парламентскую делегацию, которая прибыла в нашу страну для участия в 13-м форуме регионов Беларуси и России, проходящем сегодня и завтра в Минске и Минской области. Глава белорусского государства тепло приветствовал гостью.
2: Валентина Ивановна, ну вы знаете мое отношение к вам. Я уже несколько дней перед этим форумом знаю, что вы у нас будете. Наталья Ивановна знает, что я вас жду. Есть о чем поговорить. Я помню свое обещание.
3: Да, Александр, я знаю, что вы все обещания выполняете, нет, поэтому нет. Я спокойно...
2: Да, вы можете даже не переживать.
3: Хорошо.
2: Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете. Все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет. Как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Ну, время сейчас такое.
1: Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и России.
2: Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся нашими возможностями. Это великое дело.
1: 13-й форум регионов Беларуси и России проходит 25 и 26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения он приобрел статус традиционной диалоговой площадки для представителей органов власти и бизнес-сообществ России и Беларуси. Организаторами форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации России. В рамках форума ожидается двусторонняя встреча Натальи Качановой и Валентины Матвиенко, их совместная встреча с руководителями органов государственной власти, субъектов России и регионов Беларуси, а также участие руководителей палат парламентов Беларуси и России в пленарном заседании форума. На встрече с Валентиной Матвиенко глава белорусского государства также выразил уверенность в том, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе.
2: Мы знаем, что Россия, Беларусь... Это, как я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
3: Хотя желающих очень много.
2: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет такое время, мы... голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И ну, в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
1: Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России стало каркасом союзного государства. Об этом на встрече с президентом Беларуси сегодня заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она поблагодарила Александра Лукашенко и Владимира Путина за активную поддержку взаимодействия между регионами Беларуси и России. Также Валентина Матвиенко на встрече с президентом Беларуси высказала слова сочувствия и поддержки в связи с атакой на пассажирский автобус белорусами в Брянской области. «Это очередное преступление киевского режима», — сказала она. В продолжении разговора руководитель Совета Федерации провела параллели между этим событием и действиями фашистов в период Великой Отечественной войны. Она обратила внимание, что в дни проведения форума регионов Беларуси и России сегодня в Минске открыли памятник Александру Мамкину, легендарному летчику, ставшему национальным героем двух народов.
3: Героическому летчику, который добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета, и потом получил задание эвакуировать детей из Полоцкого детского дома, потому что их хотели вывести в фашистскую Германию или пустить там как доноров. И он несколько вылетов успешных ночью совершил по эвакуации детей. И последний его вылет крайний уже был 10 детей, и фашисты обстреляли самолет. И он горящий самолет сумел посадить на землю, и все остались живы дети. Сам получил очень серьезные ожоги и, к сожалению, умер. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. И желаю скорейшего выздоровления детям.
1: Александр Лукашенко также сегодня встретился с губернатором Московской области России Андреем Воробьевым.
2: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов, Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
4: Мы этим дорожим очень.
2: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем... 15 миллиардов – это немало товарооборот. Наверное, что-то можем. Скажите, что будем работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами.
4: Спасибо.
2: Долгое время стоит.
1: Что касается возможностей Беларуси, президент подчеркнул, что губернатор Московской области хорошо с этим знаком, а что-то при необходимости может подсказать российский посол Борис Грызлов.
2: Свои люди, что тут сложная ситуация, надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка, хотя я знаю хорошо работу губернатора. А где там у вас сегодня нет нагрузки? Везде хватает. Поэтому, если мы можем чем-то вам помочь, ну, вы не стесняйтесь, скажите, потому что есть у чиновников России некие непонятные позиции. Ну, вот как это там белорусы, там они ж совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного. Большие, небольшие. Дело не в величине, а дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит, поможем. Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать.
1: Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
2: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. И он прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать. Ну, давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
4: Мы этим очень дорожим, Арсен Григорьевич.
2: Это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации, не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться, и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть, потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы хотим, чтобы Украина сегодня, Андрей, Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем делает, кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
0: Это важно.
1: Московская область очень дорожит отношениями с Белоруссией. Об этом заявил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев по итогам встречи с президентом Беларуси. Он особо выделил сотрудничество в гуманитарных сферах, в частности, здравоохранении и образовании. Также Андрей Воробьев отметил, что товарооборот между Московской областью и Беларуссией составляет порядка 11 миллиардов. Кроме того, в Подмосковье больше 120 предприятий с белорусским капиталом. Сейчас готовится наращивать свою базу в регионе Минский автозавод. Уже подобраны площадки на территории региона для регионального центра МАЗ и белорусской цементной компании. Все это важные элементы сотрудничества, отметил Андрей Воробьев, добавив, что все эти вопросы обсуждались на встрече с главой белорусского государства. Губернатор выразил надежду, что к следующей встрече у сторон также будет возможность говорить о положительной динамике сотрудничества, взаимопонимании, партнерстве Беларуси и России.
0: Факты на стол.
1: Московская область – ведущий российский регион, сотрудничество с которым носит для Беларуси стратегический торгово-экономический характер. Подмосковье – это главный хаб, через который белорусские товары поступают в Москву и другие российские регионы. По данным белорусской стороны, в январе-апреле этого года товарооборот с Россией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 18%. Экспорт вырос на 20%, импорт – на 17%. Сальдо торгового баланса для Беларуси положительная. В десятку лидеров, покупающих товары из Беларуси, по данным с начала этого года, входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Смоленская, Свердловская, Ленинградская, Брянская и Тульская области, а также Республика Татарстан и Ростовская область. На их долю приходится около 76% белорусского экспорта в Россию. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи!
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Реклама. Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
7: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
9: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский прокомментировал инициативу румынского парламента об объединении с Молдовой.
2: Мы же прекрасно понимаем суть процессов, происходящих в Республике Молдова, тем более, что между Белоруссией и Молдовой до недавнего времени сохранялись весьма теплые отношения. Вот. И, к слову сказать, даже политики прозападного толка, в отличие от нынешнего президента Санду, эти отношения портить не решались. Вот. Но сейчас Кишинев, очевидно, испытывает на себе определенное, скажем так, ну, если не давление, то... настойчивые просьбы, да, со стороны Брюсселя, максимально, скажем так, дистанцироваться от Республики Беларусь и белорусско-молдавские отношения, ну, несмотря на наличие посольства нашей страны в Кишиневе на сегодня, ну, во многом поставлены на паузу. Тем не менее, в Молдове сохраняются политические силы, которые нам симпатизируют, которые нам близки с точки зрения мировоззренческой, с которыми мы хотели бы поддерживать дальнейшие контакты. Одна из этих сил, ключевая политическая сила, это партия социалистов Республики Молдова, которая возглавляет экс-президент этой страны Игорь Николаевич Дадон. Там есть так называемая идеология унионизма, которая предполагает слияние Молдовы с Румынией, хотя в моем понимании это разные страны, сформировалось действительно и разные народы.

в том, что они хотели бы жить в своей стране. Но кто же людей слышит? Особенно в той ситуации, когда большая часть молдавской верхушки нынешней, да практически все, являются носителями одновременно румынского гражданства. Когда в школьной программе история...

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
3: Альфа-Радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сборов дикоросов, как это было в прежние годы. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси.
1: Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. По 5, по 6 тысяч долларов до войны еще они зарабатывали денег. Для того, чтобы прожить, что легко было в Украине до войны, очень тяжело. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, то заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
0: Расширение направлений взаимовыгодного сотрудничества и реализацию совместных проектов рассмотрели на встрече заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича с заместителем председателя правительства Нижегородской области Российской Федерации Игорем Зотовым. Наши братские отношения строятся на многолетней дружбе и выстраивании стратегических проектов, основаны на глубоком уважении и доверии друг к другу, отметил Виктор Каранкевич. Он подчеркнул, что встреча проходит в дни проведения форума регионов Беларуси и России. Это хорошая возможность сверить часы, оценить, как развивается сотрудничество, определить новые точки роста. Многие проекты предполагают долгосрочное взаимодействие. Цифровизация сферы агротуризма открывает дополнительные возможности для развития внутреннего туризма в союзном государстве. Такое мнение на полях 13-го форума регионов Беларуси и России высказал Илья Давыдов, представитель белорусской IT-компании, которая специализируется на разработке решений для автоматизации управления объектами загородного размещения. Илья Давыдов подчеркнул, что агротуризм обладает значительным потенциалом роста и находится на стыке туризма и цифровой трансформации экономики. Отдельное внимание участник уделил значению форума как площадки для делового общения. По его словам, мероприятие позволило установить новые контакты и обсудить перспективы взаимодействия с российскими регионами. И в завершении выпуска памятник летчику Александру Мамкину открыли в Полоцком парке в Минске. Александр Мамкин 11 апреля 1944 года вывозил за линию фронта спасенных партизанами воспитанников Полоцкого детского дома. Его тихоходный безоружный самолет был подбит немецким истребителем. Заживо сгорая, летчик посадил теряющую управление машину за линией фронта. Александр Мамкин ценой своей жизни спас 10 детей-сирот, воспитал и двух раненых партизан. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 20, в Могилеве плюс 22, в Гродно и Гомеле плюс 24, в Бресте плюс 26. Завтра в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте плюс 30-32. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии наши.

вот дела. Как тебе такой миропорядок? Как тебе такие правила? Как будто удивление на лице застыло. Ну, полно вам зазря, не напрягайте пресс. А на вопрос немой, а что так можно было? Стыдливо демократия, а

адекватных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли-лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют.

бескорыстно, от души поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе,

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Укрепление союзного взаимодействия обсуждали в четверг во Дворце независимости. Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Ее визит в Минск связан с проходящим в эти дни 13-м форумом регионов Беларуси и России, главными организаторами которого традиционно выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России, оказывающее парламентское содействие развитию и укреплению межрегионального сотрудничества двух стран. Поэтому на встрече у главы государства присутствовала также руководитель Совета Республики Наталья Качанова. Александр Лукашенко выразил слова признательности за то, что Совет Республики и Совет Федерации занимаются в том числе укреплением межрегионального взаимодействия. Также наш президент выразил уверенность в том, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе.
2: Валентина Ивановна, ну, вы знаете мое отношение к вам. И я уже несколько дней перед этим форумом знаю, что вы у нас будете. Наталья Ивановна знает, что я вас жду. Есть о чем поговорить. Я помню свое обещание.
3: Да, Александр Ильич, я знаю, что вы все обещания выполняете, я спокойно...
2: Да, вы можете даже не переживать.
3: Хорошо.
2: Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете, все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет, как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Ну, время сейчас такое бешеное, все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам. Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам, миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся нашими возможностями. Это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Вот я его сейчас скажу.
3: Надежные, правда, Александр?
2: Надежные. И слава Богу. Я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено в наших отношениях. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросом безопасности, который сейчас для нас очень актуальный, для Беларуси и России. Мы знаем, что Россия, Беларусь – это, я говорю, наше общее отечество. Но не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
3: Хотя желающих очень много.
2: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как и наши... Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут, всегда вместе жили и дружили, и будут дружить. Пройдет такое время, мы головы свои в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден.
3: Хочу высказать, прежде всего, свои слова и сочувствия, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Беларуси в Брянске. Это очередное такое преступление киевского режима. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. И желаю скорейшего выздоровления детям. Александр Григорьевич, ну, прежде всего, хочу поблагодарить вас искренне и Владимира Владимировича Путина за то, что вы так активно, деятельно поддерживаете межрегиональное сотрудничество, которое за эти годы уже стало, как вы правильно абсолютно отметили, каркасом союзного государства. И чем шире развиваются эти связи, чем они крепче, связи между нашими людьми, тем надежнее наш союз.
1: Образцом результативных экономических и гуманитарных контактов в региональном измерении могут служить отношения с Московской областью. Президент провел встречу с губернатором Подмосковья. Андрей Воробьев также среди участников форума регионов. Партнерам есть что обсудить. Тем более, что многие годы Московская область подтверждает статус региона номер один по объемам торговли с Белоруссией. За последние 5 лет их удалось удвоить.
2: Приятно видеть вас в Беларуси, и в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот, но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
4: Да, мы этим дорожим очень.
2: Но знаю, что вам нелегко. И вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы ну хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало товарооборот. Наверное, что-то можем. Скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси, про то, что мы здесь творим, производим. Впрочем, вы это хорошо знаете. Но то, что не знаете, Борис Вячеславович, он у нас аксакал такой, что он знает порой больше, чем я. Думаю, что подскажет, поможет. Свои люди, что тут сложная ситуация. Надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка. Хотя я знаю хорошо работу губернатора. А где там у вас у меня нет нагрузки? Везде хватает. Поэтому если мы можем чем-то вам помочь, ну, вы не стесняйтесь, скажите.
1: Также Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского.
2: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу, вот на этом месте недавно были представители Зеленского, и он прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянут нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
4: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
2: Это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победить. Я не говорю про Украину, но какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить, Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы хотим, чтобы Украина сегодня, Андрей, Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело, кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
1: Московская область очень дорожит отношениями с Белоруссией. Об этом заявил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
5: Мы очень дорожим отношениями с Белоруссией, с командой, в которой мы работаем, и по гуманитарным направлениям. Это здравоохранение, все, что касается педиатрии, современных методов лечения детей. Это большие консилиумы, большие конференции, которые совместно проводятся с российскими врачами. Это направление мы будем развивать. Вторая тема – это все, что касается образования. Наши дети друг с другом знакомятся, могут обмениваться своими контактами, своими знаниями. У нас общая история, и Брест особое место занимает в жизни России и Беларуси. И много наших ребят, наших детей ездит в Брест, это священное место. Об этом мы говорили. А что касается экономики, так получается, что мы, пожалуй, лидеры в части товарооборота и по экспорту, и по импорту, по разным наименованиям продукции. И это и продукты питания, машиностроение. У нас активно ведется эта работа. Порядка 11 миллиардов долларов оборот между Московской областью и республикой. Мы этим тоже дорожим. У нас предприятия открываются белорусские. В Воскресенске мы недавно открыли. Сейчас МАЗ готовится наращивать свою базу у нас в подмосковных Химках. Все это важные элементы сотрудничества, и мы сегодня все это обсуждали. И очень надеюсь, что следующая встреча, предыдущая была в 2023 году, следующая встреча тоже позволит нам говорить о динамике, о взаимопонимании, о партнерстве наших двух стран и, конечно, регионов Подмосковья.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В эти дни Минск и Минская область – центр союзной экономики. В непростых внешних условиях она работает стабильно. Товарооборот по итогам 2025 года – 62 миллиарда долларов. И по оценкам экспертов, в этом году будет взята новая планка. Помогут прежде всего межрегиональные связи. Белорусская столица и центральный регион принимают 13-й форум регионов. Правительство Белоруссии стало местом предметного диалога с российскими регионами. Премьер-министр нашей страны Александр Турчин провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хаценко. В ходе встречи наметили перспективы для дальнейшей совместной работы, в числе которых отгрузки в регион широкого спектра белорусской техники – пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной, спецмашин, а также лифтового оборудования. В планах – укрепление партнерства в агропромышленной сфере за счет увеличения взаимных поставок продовольственных товаров и сельхозсырья. Беларусь продолжает укреплять фундамент и без того прочных торгово-экономических отношений и с Воронежской областью. К примеру, за 2025 год товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Как отметил вице-премьер Беларуси Александр Терехов, это важнейший торгово-экономический партнер, которому Беларусь предлагает помощь по многим направлениям.
6: Мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги. Если возвращаться к вопросу по пассажирской технике, то мы сегодня имеем очень широкую линейку пассажирской техники и готовы были бы тоже поучаствовать в обновлении пассажирского транспорта как в Воронеже, так и Воронежской области.
1: Белорусская сторона заинтересована в наращивании взаимодействия с Воронежской областью в строительной отрасли и по линии АПК. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» в Смолевичском районе стал одной из ключевых площадок масштабного союзного события. Здесь в рамках форума регионов Беларуси и России прошло заседание, посвященное реализации совместных инновационных проектов. Предметно обсуждали, как в постоянно меняющемся нестабильном мире обеспечить главный фундамент союза Беларуси и России – технологический суверенитет союзного государства. Главным итогом работы заседания секции стало подписание 7 соглашений о сотрудничестве и технических документов, которые призваны внести свой вклад в укрепление технологического суверенитета союзного государства, отметил председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Денис Коржицкий.
7: Основными инструментами, с помощью которых реализуются эти инициативы, осуществляется производство импортозамещающей продукции. Это, в первую очередь, нужно выделить союзные программы и проекты союзного государства. В настоящее время можно выделить ряд проектов, которые реализуются, например, в авиастроении. 407-й наш авиаремонтный завод в настоящее время трансформирует свою деятельность. Если до сих пор это было просто техническое обслуживание, покраска авиасудов для ведущих производителей Российской Федерации, сейчас также мы стремимся организовать серийное производство комплектующих для авиапрома наших стран. Значит, кроме того, на базе предприятия холдинга БАТЭ реализуется ряд проектов по замещению иностранных автокомпонентов.
1: Инновационно-технологическое развитие играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития экономики союзного государства. Об этом на полях форума в рамках секции в индустриальном парке «Великий камень» заявил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник. Он отметил, что на союзном уровне сейчас реализуется стратегия научно-технологического развития союзного государства до 2035 года. За время сотрудничества было реализовано более 60 совместных программ. В настоящее время ведется работа по 27 союзным программам в таких направлениях, как микроэлектроника, машиностроительный комплекс, космические технологии, медицина, сельское хозяйство. В центре внимания союзного государства развитие дальнейшего сотрудничества в промышленной кооперации.
8: Сегодня наша промышленная продукция поставляется в 78 регионов Российской Федерации. Создано 11 мультибрендовых центров, которые тоже уже работают во многих регионах. И до конца года мы планируем создать и открыть еще 4 мультибрендовых центра. Ведется очень масштабная работа и в сфере станкостроения, и в сфере инновационного машиностроения, и в сфере микроэлектроники.
1: Совместная работа будет продолжаться, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
9: Программа прикинута, изложена в рекомендациях нашей секции. Думаю, что она может быть пополнена в ближайшее время. И работа будет продолжаться. Это главный итог того, о чем мы сегодня говорили. Во имя суверенитета наших двух стран, во имя того, чтобы союзное государство становилось активным участником международных процессов, не только политических, но и экономических, научных, сельскохозяйственных, предпринимательских и так далее.
1: Говорили на полях форума в рамках секции в Великом Камне и о создании единого цифрового пространства, связи науки с производством и не только. В современных геополитических реалиях главная задача союзного государства в этом направлении – обеспечить полный цикл от проектирования до обслуживания критически важной продукции, будь то микрочипы или пассажирские самолеты. Госстандарт и Росстандарт подписали 2 плана стандартизации союзного государства по итогам заседания Комитета по стандартизации и качеству союзного государства, которое состоялось в Молодечно на полях 13-го форума регионов. Председатель Госстандарта Елена Моргунова и руководитель Росстандарта Антон Шалаев подписали обновленный план стандартизации союзного государства в сфере детского питания на 2025-2029 годы и планы стандартизации союзного государства в сфере сверхвысокочастотной и микроэлектроники на 2026-2030 годы. Совместные программы по инновационной медицине, цифровизация отрасли и разработка новых медпрепаратов. Эти темы также в центре внимания экспертов на полях форума регионов Беларуси и России. В заседании секции здравоохранения приняли участие более 70 экспертов. Это ученые и практикующие врачи союзного государства. лекарства. Основное внимание уделили внедрению высокотехнологичных методов лечения онкологических заболеваний, а также новым подходам в травматологии и ортопедии. Эксперты уверены, что нужно активнее применять клеточные и генно-инженерные технологии. Речь шла и о взаимной сертификации медицинских изделий. Подробности рассказала главный врач Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента Ирина Абельская.
10: Мы сегодня все переходим к персонифицированной медицине. И Российская Федерация, и Республика Беларусь. И, конечно, переход к поиску вот этих индивидуальных, персонализированных методов диагностики и лечения, он открывает огромные научные возможности. И я думаю, что это основной из блоков, основное из направлений, где мы можем усилиями двух государств, двух систем здравоохранения получить очень достойные результаты.
1: То, что позволяет не зависеть от импорта, свои лекарства, в том числе новые разработки, обсудили единые подходы к лицензированию и сертификации. А накануне российские специалисты посетили передовые центры, рассказала первый заместитель председателя Комитета Федерального собрания России Жанна Чифранова.
11: Смотрели, какие высокотехнологичные методы применяются. Там на втором этаже делаются операции, прямо амбулаторные операции на сетчатке. Мне удалось посмотреть это. Ну, очень впечатляет, очень впечатляет. И ресурсы, то есть оснащение, и процессы, как это организовано, и кадры, люди, кто там работает. Ну, тогда пообщались с пациентами. Знаете, это дорого стоит. Очень хороший опыт.
1: Внедрение новейших технологий – один из пунктов союзной программы о сотрудничестве Министерств здравоохранения Беларуси и России до 2029 года. Еще одно из важных направлений – взаимодействие профильных вузов двух стран. Форум регионов Беларуси и России – это площадка не только для масштабного экономического диалога и партнерства, но и для сохранения нашей памяти. Общее героическое прошлое – это то, что по-настоящему объединяет наши народы и дает уверенность в завтрашнем дне. Спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России, а также участники и гости форума, почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки и цветы к подножию монумента на площади Победы. Важность сохранения памяти отметил председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран.
12: Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко говорил уже неоднократно о том, что если зарастет тропа к памятникам, то и память наша тоже будет искажаться. Конечно, и мы уже все на своих местах, со своими коллективами, со своими избирателями должны об этом говорить тоже постоянно, честно, открыто о том, что мы эту победу не отдадим.
1: Кроме того, в этот день дали старт масштабному автопробегу проекта «Города-герои, города-героев», рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
13: В этом году мы охватываем все регионы Республики Беларусь, посетим все те места, которые связаны с памятью народного ополчения. Необходимо отметить, что несколько дивизий Московского народного ополчения участвовали в освобождении Республики Беларусь и были названы в честь тех регионов, которые они освобождали.
1: Легендарные не Свежский замок стал одной из ключевых площадок 13-го форума регионов Беларуси и России. В залах резиденции Радзивиллов прошло совместное заседание профильных комитетов Совета Республики и Совета Федерации. Секция собрала около 80 ведущих экспертов, представителей госорганов и руководителей учреждений культуры и туризма из Минска, Москвы и Московской области, Тольятти, Саратовской, Смоленской, Воронежской, Челябинской областей, Башкортостана и Дагестана. Главная сфера обсуждения – сохранение культурно-исторического наследия и расширение единого туристического пространства двух стран. Главным итогом работы секции

0: шафте и структурной трансформации мировой торговли растет необходимость в надежных партнерах. Убежден, что опыт белорусской стороны в механизации сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности, модернизации горнодобывающей промышленности будет способствовать экономическому развитию Мозамбика и повышению благополучия его граждан, подчеркнул Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал президенту Мозамбика крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности, а всем мозамбикцам мира и процветания. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. Дата 25 июня для словенцев стала символом важного исторического выбора, стремления к самостоятельному пути, утверждения своего места в мире и олицетворяет бережное отношение к богатому культурному наследию, духовным корням, родному языку, отметил президент. Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Словению объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах, обратил внимание Александр Лукашенко и пожелал народу Словении мира, согласия и стабильности. В МИД Беларуси сообщили о передаче Украине ноты об упрощенном посещении Альманских болот. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Воронков сообщил, что белорусская сторона направила временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому ноту с предложением организовать упрощенный порядок пересечения границы для украинцев, желающих собирать дикоросы на территории Беларуси.
1: Белорусской стороной предпринимаются меры, направленные на организацию сезонного упрощенного пропуска в Республику Беларусь для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов на нашей территории. Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение государственной границы через три участка пропуска – Мутвица, Хиничев и Селищ. Речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике «Альманские болота», смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне. Нота с соответствующими предложениями сегодня передана временному поверенному в делах Украины в Республике Беларусь Ивану Новицкому в Министерстве иностранных дел Беларуси. Подчеркиваем, это не политический жест. Это рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, проживающих в приграничье. Лес для них – серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. Мы понимаем это и предлагаем отлаженный механизм, позволяющий сохранить привычный уклад жизни без возведения искусственных барьеров. Ожидаем ответа от украинской стороны. Убеждены, что даже в текущих непростых условиях подобные шаги – нормальная практика добрососедских отношений.
0: Пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск украинцев в белорусские леса. Определены три участка упрощенного пропуска – Мутвица, Хиничев и Селище. Направление украинских деревень – Дроздынь, Березовая и Познань Ровенской области. Министерство здравоохранения проинформировало о состоянии пострадавших в Брянской области. Все дети чувствуют себя удовлетворительно. Рядом с ними находятся родители. Взрослый пациент остается стабилен. Ведется плановая клиническая работа, оказывается необходимой медицинская помощь. Ситуация остается на контроле Минздрава. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования исполняющей обязанности президента Боливарианской республики Венесуэла Делси Родригес в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными мощным землетрясением. С глубокой болью и большой тревогой за братский венесуэльский народ в Беларуси узнали про жуткую трагедию, которая обрушилась на Боливарианскую республику Венесуэла. В это непростое время направляем самые искренние слова поддержки всем жителям Венесуэлы, особенно жертвам безжалостной стихии, кто потерял близких, остался без крова. От всего сердца соболезнуем родным погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в соболезновании. Александр Лукашенко подчеркнул, что народ и руководство Беларуси были и остаются надежными друзьями Венесуэлы, готовыми прийти на помощь в сложное время. «Можете всегда рассчитывать на нас», – заверил белорусский лидер.
2: Картина дня.
0: Премьер-министр Александр Турчин по поручению Александра Лукашенко вручил благодарности президента педагогическим работникам, студентам и курсантам. Благодарности президента премьер-министр вручил преподавателям учреждений высшего образования за значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи. Также отмечены студенты и курсанты,

0: которые уже на этапе обучения продемонстрировали выдающиеся результаты в науке, творчестве и общественной деятельности. Во Дворце Республики прошел выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных сил. В торжественном чествовании приняли участие руководящий состав военного ведомства и представители других силовых структур, а также десятки родных и близких выпускников. Всего под звуки оркестра в зале церемонии Дворца Республики дипломы магистров и нагрудные знаки об окончании факультета получили 133 офицера, из них 19 оперативно-стратегического уровня и 114 оперативно-тактического уровня. Врачи предупреждают о риске тепловых ударов. К выходным синоптики прогнозируют около 30 градусов, по южной части все 38. Специалисты профильных ведомств усилили контроль. С начала этого года зафиксировано более 400 лесных пожаров. Это на 20% меньше в сравнении с таким же периодом 2025 года. Основной причиной возгорания остается человеческий фактор. Жара опасна и для здоровья людей. В первую очередь в группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточной массой тела и те, кто страдает сахарным диабетом, а также пожилые люди. Особого внимания требуют дети. Их способность адаптироваться к резким перепадам температуры намного ниже, чем у взрослых. Специалисты рекомендуют в период аномальной жары избегать пребывания на солнце. Поможет обильное питье, головные уборы и светлая одежда из натуральных тканей. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
5: Что?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Президент Беларуси заявил о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью. Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин по поручению президента вручил государственные награды педагогическим работникам, студентам и курсантам. 13-й форум регионов Беларуси и России проходит в Минске и Минской области.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Она возглавляет российскую парламентскую делегацию, которая прибыла в нашу страну для участия в 13-м форуме регионов Беларуси и России, проходящем сегодня и завтра в Минске и Минской области. Глава белорусского государства тепло приветствовал гостью.
2: Валентина Ивановна, вы знаете мое отношение к вам. И я уже несколько дней перед этим форумом знаю, что вы у нас будете. Наталья Ивановна знает, что я вас жду. Есть о чем поговорить. Я помню свое обещание.
3: Да, Александр Ильич, я знаю, что вы все обещания выполняете, я спокойно...
2: Да, вы можете даже не переживать.
3: Хорошо.
2: Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете. Все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет. Как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Время сейчас такое.
1: Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и России.
2: Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам, миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся нашими возможностями. Это великое дело.
1: 13-й форум регионов Беларуси и России проходит 25 и 26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения он приобрел статус традиционной диалоговой площадки для представителей органов власти и бизнес-сообществ России и Беларуси. Организаторами форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации России. В рамках форума ожидается двусторонняя встреча Натальи Качановой и Валентины Матвиенко, их совместная встреча с руководителями органов государственной власти, субъектов России и регионов Беларуси, а также участие руководителей палат парламентов Беларуси и России в пленарном заседании форума. На встрече с Валентиной Матвиенко глава белорусского государства также выразил уверенность в том, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе.
2: Мы знаем, что Россия, Беларусь... Это, как я говорю, наше общее отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
3: Хотя желающих очень много.
2: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили, и будут дружить. Пройдет такое время, мы... голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
1: Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России стало каркасом союзного государства. Об этом на встрече с президентом Беларуси сегодня заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она поблагодарила Александра Лукашенко и Владимира Путина за активную поддержку взаимодействия между регионами Беларуси и России. Также Валентина Матвиенко на встрече с президентом Беларуси высказала слова сочувствия и поддержки в связи с атакой на пассажирский автобус белорусами в Брянской области. «Это очередное преступление киевского режима», — сказала она. В продолжение разговора руководитель Совета Федерации провела параллели между этим событием и действиями фашистов в период Великой Отечественной войны. Она обратила внимание, что в дни проведения форума регионов Беларуси и России сегодня в Минске открыли памятник Александру Мамкину, легендарному летчику, ставшему национальным героем двух народов.
3: Героическому летчику, который добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета, и потом получил задание эвакуировать детей из Полоцкого детского дома, потому что их хотели вывести в фашистскую Германию или пустить там как доноров. И он несколько вылетов успешных ночью совершил по эвакуации детей. И последний его вылет крайний же был 10 детей, и фашисты обстреляли самолет. И он горящий самолет сумел посадить на землю, и все остались живы дети. Сам получил очень серьезные ожоги и, к сожалению, умер. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. И желаю скорейшего выздоровления детям.
1: Александр Лукашенко также сегодня встретился с губернатором Московской области России Андреем Воробьевым.
2: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов, Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
4: Мы этим дорожим очень.
2: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем... 15 миллиардов – это немало товарооборот. Наверное, что-то можем. Скажите, что будем работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами.
4: Спасибо.
2: Долгое время стоит.
1: Что касается возможностей Беларуси, президент подчеркнул, что губернатор Московской области хорошо с этим знаком, а что-то при необходимости может подсказать российский посол Борис Грызлов.
2: Свои люди, чего тут сложная ситуация, надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка, хотя я знаю хорошо работу губернатора. А где там у вас сегодня нет нагрузки? Везде хватает. Поэтому, если мы можем чем-то вам помочь, ну, вы не стесняйтесь, скажите, потому что есть у чиновников России некие непонятные позиции. Ну, вот как это там, белорусы, там они же совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного. Большие, небольшие, дело не в величине, а дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит, поможем. Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать.
1: Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
2: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать. Ну, давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
4: Мы этим очень дорожим, Арсений
2: Григорьевич. Это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину, но какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться, и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы хотим, чтобы Украина сегодня, Андрей, Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаю, в чем дело, кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
0: Это важно.
1: Московская область очень дорожит отношениями с Белоруссией. Об этом заявил журналистам губернатор региона Андрей Воробьев по итогам встречи с президентом Беларуси. Он особо выделил сотрудничество в гуманитарных сферах, в частности, здравоохранении и образовании. Также Андрей Воробьев отметил, что товарооборот между Московской областью и Беларусью составляет порядка 11 миллиардов. Кроме того, в Подмосковье больше 120 предприятий с белорусским капиталом. Сейчас готовится наращивать свою базу в регионе Минский автозавод. Уже подобраны площадки на территории региона для регионального центра МАЗ и белорусской цементной компании. Все это важные элементы сотрудничества, отметил Андрей Воробьев, добавив, что все эти вопросы обсуждались на встрече с главой белорусского государства. Губернатор выразил надежду, что к следующей встрече у сторон также будет возможность говорить о положительной динамике сотрудничества, взаимопонимании, партнерстве Беларуси и России.
0: Факты на стол.
1: Московская область – ведущий российский регион, сотрудничество с которым носит для Беларуси стратегический торгово-экономический характер. Подмосковье – это главный хаб, через который белорусские товары поступают в Москву и другие российские регионы. По данным белорусской стороны, в январе-апреле этого года товарооборот с Россией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 18%. Экспорт вырос на 20%, импорт – на 17%. Сальдо торгового баланса для Беларуси положительная. В десятку лидеров, покупающих товары из Беларуси, по данным с начала этого года, входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Смоленская, Свердловская, Ленинградская, Брянская и Тульская области, а также Республика Татарстан и Ростовская область. На их долю приходится около 76% белорусского экспорта в Россию. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи!
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 со знаком плюс. По всей стране без существенных осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь.